нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей. Горя. 11. Подъем.

наше радио.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших... Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: зоне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале в Максе. Всего с начала суток на подлете к столице сбиты порядка 30 беспилотников. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, попытка удара ВСУ по московскому региону 12 июля с применением почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за последние несколько лет. Как сообщил Сергей Собянин, большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные уничтожили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб. На фоне дефицита топлива в России участились срывы государственных закупок бензина и дизеля. Как пишут «Известия», в период с мая по июнь зафиксировали не менее 10 отмененных, несостоявшихся или повторных торгов. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В одних случаях поставщики не подавали заявки, в других к торгам допускали лишь одного участника или закупку объявляли повторно. Эксперты связывают это с тем, что фиксированные цены госконтрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. Пока готовится закупка, бензин и дизель дорожают, и поставщикам становится выгоднее продавать их коммерческим клиентам и на АЗС, чем работать с государственными заказчиками. Корабли военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели совместные стрельбы. Учения проходят в Желтом море и завершатся сегодня, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Там отметили, что в течение нескольких дней корабли двух стран выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условные нападения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Крупный пожар произошел в пабе в Бангкоке. В результате погибли как минимум 27 человек, 63 человека получили ранения. Несколько пострадавших доставлены в больницы. Причина возгорания устанавливается. Как сообщили РИА Новости в российском консульстве, в связи с пожаром в баре в Бангкоке россияне в посольство не обращались. Около 3 миллионов человек эвакуировали в Китай из-за тайфуна Бави. Стихия обрушилась на популярные у россиян города Шанхай и Пекин, а также на несколько провинций. Задержаны более 1000 авиарейсов. Кроме того, из Шанхая отменены высокоскоростные поезда. Тайфун обрушился на восточный Китай. Сильным ветром разрушены жилые дома, оборваны линии электропередачи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас 13 июля, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Всем здравствуйте, новый день грядущий, он готовит нам много всего хорошего, да? Вот, и поэтому мы, конечно, встречаем его всегда с распростертыми объятиями. Кто увидел белый свет, это уже счастливый человек. Вот открыл глаза, увидел белый свет, услышал свой будильник ненавистный, да? Это вы счастливейший из счастливых. Доброе утро, мои открывшие глаза и увидевшие белый свет коллеги. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр. Доброе утро.
2: Оптимистично.
1: Ужасная. Погода такая в Москве сейчас, идут дожди. Сегодня синоптики обещают нам до 24 градусов. Ну, во всяком случае, я видел этот прогноз, а вот сейчас по улице встретил свою коллегу. Лукьянову Яну, вот.
2: Я даже прям не знаю, что сказать тебе, Саша.
1: Первый вопрос у меня был не здравствуй, а я говорю, а что сегодня, холодно будет? И вот так, в субботу, говорят, какие-то жуткие дожди здесь были в Москве. Я смотрел на видео, там люди просто...
3: Причем, ты знаешь, вот в некоторых районах просто заливало. Да. Ураган сносило крыши у летних кафе, потопы, град, да.
2: А
3: в некоторых районах, так хмурилось, иногда чуть-чуть покапало, но в целом этого не было. И ты открываешь новости и думаешь, ничего себе, какая большая Москва. Где-то кого-то сносит
1: как
3: и заливает.
1: Как ее стянули.
3: Да, а где-то так себе.
2: У нас тоже, я была на даче в деревне у себя, и у нас вот в соседней деревне посносило крыши, а у нас, нас, к счастью, только затопило, и у нас не было электричества примерно с вечера пятницы до 3 часов дня в субботу, а мы в субботу отмечали детский день рождения, там все привезли вкусное, а потом по новой ехали и затаривались, потому что там торт и все остальное вкусненькое, то, что было приготовлено для детей, целую ночь стояло в выключенном холодильнике. И на всякий случай, чтобы вот как бы замести следы, и не дай бог, чтобы ничего не случилось, мы ехали.
3: А что ему будет?
2: Ну, я не знаю. Слушай, я не знаю.
1: Я сказал, ничего бы с ним не случилось.
2: Ну, это дети. Ну, нет, я боялась. Ну, думаю, не дай бог вот так вот что-нибудь кому-нибудь что? Это и...
3: А представляешь, что ты вот купил все торт, а он неделю стоял.
2: Нет. Вообще, это удивительно, конечно. Погода заливала.
1: Я вот смотрю, вот нынешних детей от всего огораживают. От всего. Это, не дай бог, чтобы они это увидели. Заблюрим это и так далее. Вы кого растите вообще?
3: То ли дело наше детство. Вы суп с кисом. Давай прокипятим и съедим. Побольше майонеза туда и вперед. Ну что вы просто, цини у нас дома нет.
1: Ой, господи.
3: Ладно, друзья, доброе утро. Понедельник. Сегодня мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Андрей Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте, есть у нас тема для разговора.
2: У зумеров все чаще диагностируют смартфоновую кисть. Из-за постоянного времяпрепровождения в телефонах у них возникает боль в руке, онемение и даже деформация мизинца. Врачи утверждают, что постоянное использование смартфона действительно может вызывать изменения в строении кисти. При длительном удержании устройства пальцы, в том числе мизинец, вот часто фиксируются в неестественном положении, что со временем изменяет структуру сухожилий, и это влияет на положение, в том числе и мизинца. Главная причина – привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Из-за этого нагрузка на сухожилия возрастает в несколько раз, а самым частым диагнозом становится болезнь Де Кервина. Угу. Воспаление сухожилий у основания большого пальца. Ну, на самом деле, я сейчас вот смотрю, как я держу телефон. Вот у меня мизинец, он как бы как подставка внизу.
1: Все так держат.
2: И большим пальцем я печатаю левой руки.
3: Все, Гарри.
2: И еще, когда у тебя большой смартфон, тебе приходится иногда тянуться. Ну, вот я сейчас показываю просто своим коллегам, большим парнем, ну, парнем, пальцем.
1: Своего большого парня.
2: Да. И вот когда нужно дотянуться до определенного места на экране, тебе приходится вытягивать этот большой палец. Некоторые печатают двумя пальцами. Я вот не могу двумя пальцами. Двумя большими пальцами.
1: У меня жена печатает двумя большими
3: пальцами. Я могу.
2: Ну, мне прям быстро играют? Мне как-то удобнее одним.
1: Ну, девчонки в основном так делают. Я пацанов не видел. Ну, наверное, это связано как-то с...
2: Мы одним пальцем печатаем, да? Не мужское это дело двумя пальцами большими печатать.
1: Я правда, я видел только...
3: Указательными.
1: Видел только девчонок, они как-то быстро это орудуют. Это все связано с вашим каким-то женским строением.
3: Строением.
1: С женским строением.
2: Причем это же касается не только зумеров, наверное, и наше поколение.
1: А что с деформированным мизинцем? Вот человеку.
2: Ну, ты видишь, ну,
1: я понимаю, когда есть музыкант, да, там все это понятно. Но вот что для обычного человека деформированный мизинец? У нас он не поковыряется, или что?
2: Да, ну, что, Игорь, не знаю, Саш, я
3: не знаю, может, болеть они начинают потом со временем.
2: Тоже укорочен.
3: Или плохо потом сгибаются, разгибаются.
1: Не, ну просто...
2: Покажи мизинец свой.
1: Ну вот. В смысле, а как нужно?
2: У тебя длинный мизинец.
1: У меня длинный, ну, у меня подлинные пальцы. Это просто длинные красивые пальцы. Слушайте, на самом деле, смотри, мы сегодня дети растут со смартфонами. Мы же не росли со смартфонами. У нас в руках было другое. А вот. Некоторые увлекались этим, некоторые перенесли это во взрослую жизнь. Но у нас никакой деформации в этом смысле не было. Сейчас дети, да, действительно, во-первых...
2: Говорили, что волосы на руках будут расти.
1: Бабушки говорили так, это вообще... Это страшно, их никакого наказания им за это не было. Что это неправда. Вот. А сейчас, наверное, и сам по себе смартфон тяжелый, и все-таки маленький организм, он растет, развивается, и как его вот положишь, так он и будет. Если его не переворачивать, он, конечно, будет в пролежнях. Ну, вы понимаете мою мысль?
3: Мы понимаем твою мысль. Мне кажется, в первую очередь не пальцы страдают, а зрение.
2: Это безусловно.
3: Вот это
2: и вообще
3: то, что вообще
2: плотно вот вошли в нашу жизнь. Хотелось бы об этом поговорить, о ваших привычках, связанных со смартфонами, ну, с телефонами, давайте так. А когда вот ты засыпаешь с телефоном в руках, там, что-то читаешь или смотришь, и в какой-то момент он падает тебе на лицо.
1: Да.
2: Или вот в общественном транспорте, в электричке, классика, ты сидишь, и у кого-то такой грохот рядом. Просто тоже человек сидит, залипает в телефоне, заснул в электричке, и он у него выпадает.
1: У меня жена один раз увидела, я смотрел, как, короче говоря, то ли хоккей, то ли футбол, вот, вот так вот смотрел, и я захрапел. И она говорит, типа, убирай телефон, но ты уже храпишь. А я не реагирую. Она на меня смотрит, у меня глаза открыты, телефон вот так вот в руке, и я храплю.
3: И она все, Санька.
1: Она вот так вот рукой поводила, а я вообще не реагирую. Это ужас.
2: Итак, да. Давайте поговорим о привычках, связанных с телефоном. Ваших или ваших детей, или вашей второй половины. Рассказывайте, какие, может быть, забавные, интересные, страшные истории с этим связаны. Там
3: страшные, может быть, страшные не надо все-таки.
2: Ну, страшные мы все-таки в кавычках все равно говорим. Я думаю, что вот истории, когда вы подключили телефон к зарядке и полезли в ванну, ну, уже много таких новостей страшных было.
3: Ой, не дай бог,
2: многих
3: научили,
2: так не что
3: делайте.
2: Так нельзя делать, да. Ждем истории, связанных с телефоном. Пожалуйста, пишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на будь-что.

0: круглосуточно.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов 36 минут столицы.
2: Давайте почитаем ваше сообщение. Мы не выходим, или не входим, наверное, в категорию людей, постоянно зависающих в телефоне. А муж вообще не берет телефон, когда выходит ненадолго из дома. И в это время начинают звонить особенно настойчивые его товарищи. А я не нанималась им отвечать и объяснять, куда тот вышел. Так и трезвонит. Надо мелодию поменять, чтобы танцевать, когда про мужа друзья вспоминают.
3: Привычка класть телефон в корзину в супермаркете. Ну почему я так делаю? Всегда думаю, что вот в этот раз я его точно не забуду. Но опять и снова после покупок бегаю с большими глазами и прошу мне позвонить, чтобы услышать, где оставил.
4: Это трэш, конечно.
2: Смартфонная кисть у зумеров пришла на смену тоннельному синдрому кисти у миллениалов. Теперь работа и жизнь постепенно переходят с компьютеров в смартфоны. В свое время заработала на правой руке от мышки себе артроз. Теперь левую руку смартфоном прокачиваю. Такое вот комбо.
4: Ясно.
3: Моя бывшая жена постоянно смотрела в телефон. Как меня это раздражало. По 9 часов экранного времени в сутки. Однажды села есть и вместо ложки черпанула своим новым айфоном. Немного радости. А потом печали, потому что надо было ремонтировать, и все на мне.
4: Что случилось?
3: Зачерпнуть, да?
4: Что случилось с айфоном, когда вы черпанули?
3: Ну, горячий, может быть, там, ну, я не знаю, что там, залипло чем-нибудь.
2: Коллега заснула с телефоном в руках, он упал ей на лицо. Но, как вы знаете, яблочные телефоны достаточно тяжеловаты. Как итог, выбило зуб. А вообще, зависимость от телефона сейчас велика. Сама замечаю, что в любую

0: свободную минутку, хватаю телефончик. Сын вообще как зомби с этим телефоном. И как с этим бороться, ума не приложу. Аленка из Твери.
1: Слушай, ну вот назвать это зависимостью я бы не стал, потому что это необходимость. Но сделать по-другому, я телефон отложу, там, заходить, вот как мне, там, я не знаю, платить...
0: Ну, ты часами не платишь же, Саша.
1: Часами не плачу, но...
0: Другое дело, что
1: если я еду,
0: некоторые...
1: почему мне не почитать книгу?
0: Некоторые часами скроллят ленту социальных сетей, да, или набирают продукты в корзину на маркетплейсах. Ну, не продукты, а вещи. Даже там не нужно. Или читают отзывы. Ну, это такое, да.
1: Ну, ты согласись, там ведь есть в этих лентах такой блиц, энциклопедия. Есть...
2: Ну, это громко сказано, энциклопедия.
1: Я, ну, вот я последнее, что рассказывал Игорю, это я, ну, вот у нас пес наш, он лает, когда кто-то ходит там в отсеке возле лифта. Вот ему говори, не говори. И вот именно через Reels я узнал, как от этого избавиться. И все. И я сам был удивлен, что хоп, и собака перестала лаять. Вот так вот.
0: То есть польза есть все-таки, да?
1: Нет, понятно,
0: что... Ну, а сколько вреда?
1: Понятно, что есть и шлак. То все же можно проверить, как я проверил, и все.
2: А ты все проверяешь, Сань? Ты все проверяешь? Все через себя.
1: То, что мне интересно, я проверяю, да. Ты же берешь какие-то интересные рецепты.
2: Ну, конечно.
1: Ну, или ты там листаешь и хоп, нарвалась на какие-то садовые фишки.
0: Вот тебе, пожалуйста. У меня никаких привычек, связанных с телефоном, нет, так как пользуюсь им исключительно для связи. А вот на окружающих порой смотреть просто жутко. Когда пользовался общественным транспортом, заходя в автобус, наблюдал, как почти все сидят, склонив головы, и водят пальцем туда-сюда, как зомби. Просто какое-то цифровое рабство. Реальный мир намного красивее и интереснее, чем мир иллюзий на экране смартфона.
1: Вот
0: земляк твой человек.
1: Всегда мне было интересно, а какое вам дело, как сидят люди и чем они там двигают? Подумайте о себе в этот момент. Достаньте книгу там или еще что-нибудь. Включите музыку. Вот я сижу и думаю. Единственное, что меня, может быть, раздражает в общественном транспорте, когда люди выставляют ноги или нога на ногу. Ну, сидят как будто на диване. А все остальное, пусть они хоть склоня голову, хоть не склоня голову. Время такое.
0: Надо дать должность, что людей с книгами в общественном транспорте тоже достаточно. Можно, конечно, сделать фотографию в любом общественном транспорте и в вагоне метро, и электрички, и автобуса, когда все с телефонами и ни у кого нет книг. Можно такое найти. Но чаще встречаются люди и с книгами, да, которые разбавляют телефоны.
1: Слушайте, можно я отвечу, чтобы не отвечать
2: каждому? Уже просто много сообщений, да, прилетело.
1: Короче, собака лает. Нужно подойти к двери и открыть ее. Ну, в моем случае внутренняя дверь. Или я просто подхожу, смотрю в глазок и все. И пес дал сигнал, ты подошел и говорил, все хорошо, и он идет с тобой. Вот. Потому что с места говорить ему что-то бесполезно. Нужно подойти, он тебя для этого
2: сделает. Понял, что я имел в виду, Саша?
0: Да,
2: не очень.
0: Понял.
2: А я что-то...
0: Ну, то есть собака лавит.
2: Ну, она лавит, ты подходишь, открываешь дверь.
0: За дверью. Саша подходит и говорит, все там спокойно. Ты смотрел в глазок или открыл дверь?
1: Внутреннюю.
0: Показал, что там никого нет.
1: Ты молодец, все, тут все тихо, спокойно, пошли спать.
2: Только она, наоборот, будет радоваться каждый раз, будет лаять, чтобы получить благодарность от Сашки.
0: Такое тоже может быть.
1: Явно.
2: Скажет, меня похвалили. Надо всегда теперь так делать.
0: 7.42 в Москве.
1: Рилс врать не может.
0: Естественно, Саша. Саша из тех людей, которые считают, что в Википедии написана правда.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 49 минут столицы.
2: Слушаю истории, да ужас, с телефонами, конечно. У меня сын 19 лет, любит смотреть обзоры игр на английском. Лежа, без наушников, слушаю его, о май гайты, вопли комментаторов. Захожу в комнату, а он спит с телефоном на вытянутой руке. Глаза, правда, закрыты были, не как у Саши.
1: У меня жена тоже так слушает. И она меня пытается перевоспитать тем, что она начинала слушать без наушников дома. Это действительно ужасно.
2: Редко езжу на общественном транспорте. И да, я в телефоне, но я в нем читаю книгу.
1: А, то есть это не считается зависимостью.
3: Это тоже считается. Это же тоже экранное время.
1: И что? Одно дело рилсы смотреть, Ян, а другое дело Пушкина читать.
3: Да нет.
0: Ну как нет? На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +2.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 4800 украинских БПЛА над Россией, как пишут РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее число беспилотников были сбиты 8 и 10 июля, 903 и 821 единицы соответственно. Подавляющее число атак совершено на европейскую часть страны. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, недели раньше, с 29 июня по 5 июля ПВО России перехватило порядка 4000 украинских дронов. Пожар возник в результате атаки БПЛА на территории промзоны в Ставропольском крае. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Губернатор уточнил, что по оперативным данным пострадавших нет, пожар сейчас тушат. В России упростят допуск к сдаче ГТО. Гражданам с первой и второй группами здоровья с 1 сентября больше не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО. Для этого будет достаточно результатов диспансеризации или профосмотра. Как пишет РИА Новости, такие нормы прописаны в приказе Минздрава. Отмечается, что главный врач соревнований сам сможет определить, какая медицинская бригада нужна на старте в зависимости от масштаба мероприятия, числа участников и даже погоды. 30 постояльцев пятизвездочного курортного отеля в Турции обратились к медикам с симптомами отравления. По данным местных СМИ, речь идет об одном из отелей в курортном городе Кушадасы в районе Караова. На место направлены бригады скорой помощи. 28 человек госпитализировали в ближайшие больницы для дальнейшего лечения. Власти приступили к расследованию инцидента. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании стартовал 6 июля. Как сообщили в Минпросвещение, в ходе второго этапа документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Уточняется, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение. Также родители могут записать ребенка в школу на госуслугах или на соответствующем региональном портале. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 6 минут в столице, уже 7 минут в столице, друзья. Доброе утро. Будем играть в наши кинопробы. И у нас сегодня шикарный подарок. Два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Life Arena.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы
4: у нас там части есть,
3: нет? Угадать. Ну, я думаю, что часть здесь не нужно указывать. Достаточно просто название фильма. 13-й правильный ответ мы сегодня будем принимать.
5: О, вот он! Фло, это наш сын, представляешь?
6: Какой красавчик! Соседи лопнут от зависти.
5: Это что за пара придурков? О, привет! Нет, я сейчас расплачусь.
7: Интересно, он что-нибудь кроме синего носит?
5: Здравствуй, приятель, я Бен, это Фло. Держи 5.
8: Здрасте, меня зовут Джуниор. Мой любимый цвет синий, а ваш?
5: Мой синий. Мой любимый цвет тоже синий. Надо же, он чудо, прелесть. Иди сюда, спасибо, спасибо, сестры. До свидания.
8: Пока всем. Писать не забывайте.
5: Боже мой, мы лишили их всеобщего любимца. Видишь, все вышли проводить его.
3: Так меня веселил в детстве этот фильм. Просто, ну, комедия, настоящая комедия.
4: Я был в шоке, честно говоря, когда я увидел. Я подумал, ну, это точно не комедия. Потому что там вот весь натурализм, который может присутствовать в комедиях, он есть, это вот прям как энциклопедия, такой американской, чисто американской комедии.
3: И, конечно, дед и собака его очень веселили.
2: Я традиционно не смотрела. Стараюсь. Ну ничего не говори больше. Все. Принимаем 13-й правильный ответ.
3: Давайте ждем 13-й правильный ответ.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
9: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор программы ООО «Квазар».
12: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар, Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

0: пока всем. Писать не забывайте.
1: Боже мой, мы лишили их всеобщего любимца. Видишь, все вышли проводить его.
2: В конце это были сестры, которые радостные избавились от этого ребенка.
3: Знакомство с факерами, тупой еще тупее, смурфики и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Трудный ребенок».
2: 90-го года выпуска.
3: Два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене, получает человек с номером телефона 905-986-74 и так далее. Мы вас поздравляем.
4: И как часто бывает у актера, который сыграл этого трудного ребенка, не сложилась потом карьера и жизнь очень сложная.
2: А, да.
4: Да. Ну, немного фильмов у него было, всего 6, по-моему.
2: Ему было 10 лет, когда он играл в этом. А, 9.
4: А он снимался в «Форесте Гампе», играл рыжеволосого подростка. Вот я сейчас читаю, а я что-то его не помню там.
2: Я «Форест Гамп» сейчас тоже не могу вспомнить. Я помню там одну сцену, где мама с этим.
4: Ладно, в общем, «Трудный ребенок». Именно этот фильм мы переозвучили.
5: Подъемники на нашем радио.

0: .oobank. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Посуточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, 8:31 в столице.
4: Один день лета.
6: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, но безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
7: У нас эти дни такая погода, как говорится, нелетная, да? Все время дожди чуть в последнее время. И обычно даже летние дожди, они всегда в штыки воспринимаются детьми. А тут я вспомнила, значит, как мы с мамой однажды попали в Риге под очень сильный ливень. А шли такие красивые, в ситцевых платьях обе, такие с прическами, все дела, босоножки. В итоге мы сняли босоножки с ней и бежали по центру города босиком под этим дождем. Забежали в троллейбус. Но это было так круто, и мне вот это воспоминание, оно до сих пор настолько свежо в памяти, что я с удовольствием бы его прожила снова и снова.
8: Я помню историю, которую мне рассказывают мама и папа, как они приехали забирать меня в деревню к бабушке, а я сижу, вот дом деревенский, и рядом такая проселочная дорога, и грунтовая. И прошел дождь, и огромная лужа. Лето уже, солнце светит, и я сижу.

0: мелкие в новехоньких комбинезончиках таких, значит, закупоренные. И сын подруги берет вот так вот, ну, черпает воду в луже и себя, значит, всего обтирает, намывает. Потом посмотрел на моего ребенка, а мой ребенок такой стоял, у него смотрел. Он смотрит чистый, непорядок, подошел, зачерпнул и это было очень смешно.
1: Один день лета. Вот о чем мы говорим. Пожалуйста, вспомните самый яркий, самый веселый или самый романтичный день лета из вашей жизни. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой и пишите нам. Через несколько минут почитаем ваше сообщение.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте поговорим о вашем дне лета, который вам запомнился надолго. И именно им вы поделитесь с нами.
3: Целый день лета я не помню, но счастливые моменты сохраняю в памяти, как бы складываю в баночку воспоминаний. Например, слушали живую музыку на набережной, встречали с мужем рассвет на крыше дома, катались с дочкой на сапе по озеру, прокатила свою бабулечку на велорикше по экотропе, гуляя в дождь по Тобольску. Список хочу продолжать. Еще поллета впереди, то ли еще будет.
2: Ну, мы вообще про летний день.
4: У подруги день рождения в июле. Отмечала как-то на природе, пригласили всех друзей. Человек 20 собралось. Купались, играли, общались. Было здорово. И вот прошло уже 20 лет, а больше таким коллективом не собирались.
3: Сложно собраться во взрослой жизни бывает. Да, вроде как все готовы. Но в последний момент у каждого есть какие-то обстоятельства. Мне было лет 13-14. Лето у бабушки в деревне. Ловили раков в норах, ныряя на глубину метра два примерно, засовывая в нору руку. А там что-то длинное и скользкое. Сначала небольшая измена, а вдруг это змея. Я никак не могу его ухватить. Это воздух уже заканчивается. Я заткнул норку ногой, всплыл, чтобы набрать воздуха. Во время второго рейса я вытащил сомика примерно 35-40 сантиметров.
2: Я ничего не понял.
4: Ну, вы отважный человек. Вот так вот.
2: Какой рост-то?
3: Да, если вы говорите, что
2: на 2 метра навернули.
3: Ну хорошо, может быть, он 1,98 м.
2: И обратно.
3: Самый романтичный день лета был в прошлом году. Вечер, фестиваль наш в городе. На сцене Чайф. Шахрин поет «Пусть все будет так, как ты захочешь». Мы с мужем счастливые танцуем в обнимку. Вот бы повторить.
4: Пусть повторится обязательно. Играли в детстве в салки на велосипедах в деревне. Я поменялся с другом велосипедами. Еду на его десне, подпрыгиваю на небольшом трамплине и вижу катящееся впереди колесо. Вилка втыкается в землю, я через руль, перелом плеча и остаток лета в гипсе. Еще в тот же день я вписался между бетонными плитами погребов. 4 пальца сломаны, 4 с трещинами.
2: Слушай, я с велосипедом, я все время рассказываю эту историю. Вот сколько я работаю, все время рассказываю. Когда у меня велосипед, а я был после операции, аппендицит мне вырезали. И я катился вниз и врезался. Не сработали тормоза, врезался в этот ворота железные, и велосипед раскололся пополам. Он просто разломился пополам.
3: А складной был? А?
4: Обалдеть.
2: Я сейчас не помню. Я помню, как я. Это было в Карагайском бару в Челябинской области. Я помню, как я, рыдая, шел в прокат, чтобы его сдать.
3: Ну, еще и прокатный.
2: Да, и я, значит, меня предупреждали, на нем плохие тормоза.
3: Плохие тормоза и неработающие тормоза — это разные вещи.
2: И это, знаешь, ну, представляешь, ты летишь с горки, назад прокручиваешь, а тебе, представляешь, ну, для ребенка. И все, я, когда принес его, я думаю, ну все, сейчас меня будут ругать там туда-сюда, а это прокачится, он такая: «Боже мой, главное, что ты живой!» «Давай его сюда!» — сказала она, этот велосипед. Бросила его там в суд. «Ты живой там туда-сюда!» Вот, так что... От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0, безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
3: Одно сообщение на дорожку романтичное. Да. Мне 17 лет, 11 класс. И сразу два парня с разницей в 2 часа признаются мне в любви. Я счастлива, но не могу выбрать. Сейчас мне 45, до сих пор не могу выбрать. Может быть, это проклятие какое-то?
4: Влюбленность.
2: В смысле?
3: Не можете определиться сейчас?
4: Не может определиться.
2: Всегда двое.
3: Так, ну, понимаю. Либо одного единственного так и не нашла. Может быть, уже в разводе наша слушательница. А все началось вот тогда, в 17 лет, в 11 классе, когда два парня с разницей в несколько часов признались в любви.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью...
0: Реклама. Такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Он рекламной службы в Казани. 554-20.
13: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников на подлете к Москве. Со вчерашнего вечера в сторону столичного региона летело более 350 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, в Подмосковье из-за атаки БПЛА 3 человека погибли, еще 5 пострадали. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в поселке Пионерский Выстрел в результате падения беспилотника погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Кроме того, в Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом. Пострадали 2 человека, повреждены стена и остекление здания. Всего, по словам Воробьева, за ночь ПВО сбило 81 беспилотник над 14 городскими округами Подмосковья. Завершился очередной этап поиска пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. За 4 дня работ на месте предполагаемой пропажи спасатели прошли 31 квадратный километр горной тайги. Найти пропавших пока не удается. Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. Двое взрослых и 5-летняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Американские военные завершили нанесение ударов по целям в Иране. Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив, в нескольких местах при помощи высокоточных боеприпасов поражены десятки целей. Отмечается, что в ходе ударов при помощи истребителей, кораблей и дронов США поразили системы ПВО Исламской Республики, береговые радары, а также катера. Во Владивостоке из больницы выписали беременную девушку, которая выпала из окна многоэтажки. Как сообщили РИА Новости в Минздраве Приморья, ее состояние позволяет находиться под наблюдением амбулаторно. 10 июля 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже. По ее словам, ночью ей не спалось, и она решила протереть окно. Встала на подоконник, но поскользнулась и упала. Удар от падения смягчило дерево, за которое она зацепилась. При обследовании у пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностировали лишь множественные ушибы. Будущий ребенок также не пострадал. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 13 июля, 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, до 22 градусов. Давайте, чтобы не соврать, я даже сейчас открою полную карту. До 25 градусов тепла сегодня обещают синоптики. Но облачно, возможно, небольшие дожди.
2: Давайте к гаданиям. Отзыв на гадание в прошлый четверг. Даже на гадание уже отзывы. Скоро оценки будут ставить на Яндекс.Картах. Отзыв на гадание в прошлый четверг. Я уже говорил, что когда вы читаете мои сообщения, то мои желания сбываются. Так вот, вы прочитали мое сообщение о том, выиграет мой сын или нет важную игру. Так вот, выиграл. И теперь на 100% уверен, что вы приносите мне удачу. Спасибо вам огромное. Сергей нам написал.
3: Ну, это очень приятно. Поздравляем ребенка вашего.
2: За границей, кстати.
3: Вас.
2: Такая проблема. Работаю 6 дней в неделю по 10-12 часов. Как только прихожу домой, жена взвешивает на меня детей. Сыпет проблемы. Объясняю ей, можно, когда я приду, я помоюсь, поем 10 минут, полежу, потом все остальное. Не получается объяснить, как быть.
1: Я не знаю, как быть. Ваша же жена, раз вы не можете объяснить собственной жене, что дайте мне полчаса после того, как я пришел, хотя бы просто прийти
2: в себя. А потом вываливайте все проблемы.
1: Всех детей, которых вы сделали совместно в любви, пожалуйста, взваливайте на себя. Ну, я не знаю, как. Это же ваш партнер по вашему союзу.
2: Мне 45 лет. Увлекся лепкой пластилина. Делаю, как мне кажется, потрясающие скульптуры из пластилина. А жена смеется, говорит, что я на старости лет с ума сошел. Рассудите.
3: Вот так вот. А мне кажется, это так круто, когда у человека появляется какое-то новое хобби. Ну вот, ну классно, ты снимаешь стресс таким образом. Это гораздо лучше, чем многие другие вещи.
1: Зато не пьет.
3: Например, да.
2: Может быть, он пьет и лепит.
3: Двойное удовольствие.
2: Или они живут в маленькой квартире, а дом весь заставлен этими
1: пластилиновыми скульптурами
2: из пластилина.
3: У меня младший ребенок одно время очень увлекался. У нас вся квартира в поделках. Картины из пластилина, какие-то фигурки. Ну, вообще, это прикольная история на самом деле.
2: Не, ну есть люди, которые делают действительно прям скульптуры из пластилина.
3: Например.
2: Ну просто тут 45 лет мужчине, возможно, он все время тратит на.
1: Вы переживаете, что вас жена не признает, что ли, или что?
2: Не, это жена жалуется на мужа.
3: Человек кайфует. Составьте компанию.
1: А что?
3: Устройте соревнования семейные.
2: Греть пластилин. Я помню, нужно было подышать, когда он...
3: А сейчас уже такой пластилин, который не твердеет.
2: На наш тот старый пластилин нужно было подышать.
1: Его еще...
2: Когда он крошился.
1: Он еще так прилипал. Его из-за подногтей надо было выговаривать.
2: Ножичек был вот в этой пачке с пластилином.
3: Да сейчас ничего не изменилось.
2: Ждем ваши проблемы, гадать будем в ближайшее время. По какой книге?
3: Сегодня по Джоан Харрис будем гадать.
2: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем проблемы. Такая проблема или не проблема? Сыну 35 лет, ни разу не был женат. Нашел себе женщину с двумя детьми. Погадайте, это навсегда?
3: Ну так радуйтесь, нашел.
2: А если это навсегда, то...
4: Мы хотели, наверное, своих, наверное.
3: Ну, может, и свои еще будут у них дети, почему нет?
2: Он, ну, взрослый
3: мужчина. Главное, чтобы счастлив был.
2: Сам решает, как ему быть.
4: Ну да.
3: С другой стороны, представьте, когда это же счастье, вот так вот найти в этой жизни своего человека. Не всем это удается.
4: А если дети взрослые, вообще кайф. Уже по ночам спать не...
3: Можно спать.
4: Можно спать, да.
2: Муж потолстел и отказывается худеть. Вечная проблема. Набирает, худеет. Мне он нравится стройным. Как быть?
4: Как быть? Ну вот вы и следите за этим. Раз это вам надо. Если ему это не надо, то как вы с этим? Ну что с этим? Ну, если самому человеку это не надо, то как бы ничего не сделать. А ну, если надо вам, то вы за этим и следите, пожалуйста.
3: Ну, может, и человеку это надо. Питание, но в таком случае всегда надо просто, да, поддерживать.
2: Хотели полететь...
4: Тратить больше, чем потребляешь. Вот и все.
3: Да, сядьте вместе с ним вот на велике, или бегать начните, или в бассейн запишитесь, или танцуйте. Вообще, да, прекрасный способ сжигания калорий.
4: Сожгли 500, поели на 250.
2: Хотели полететь с семьей втроем с ребенком во Вьетнам. Все откладывали, думали, будет подешевле. Сейчас смотрим билеты, только билеты на троих 600 тысяч рублей. Лететь или нет?
3: Это только от ваших возможностей зависит, как мы можем сказать. Если есть у вас возможность потратить 600 тысяч рублей на билеты, ну, слава богу, радуйтесь и летите себе на здоровье.
4: Дело даже не в возможности, а в желании. Если есть такое желание, то, пожалуйста, какие преграды?
2: Ну, это круто. В Вьетнам билеты 600 тысяч рублей.
3: Не иметь возможность улететь во Вьетнам за 600 тысяч рублей, ну, это вообще не проблема. Это же круто. Мы рады за вас, что у вас есть такая возможность.
4: Но я не рад за вас. Яна радуется. Мне неприятно.
2: Я думаю, что за эти деньги можно тур купить.
4: Не только через весь Вьетнам.
2: Через весь Вьетнам.
4: Через весь мир можно, да. Я думаю, можно вокруг света пролететь.
2: Подаем документы на шенгенскую визу. Дадут на даты поездки или больше?
4: Это раньше так и было. Давали,
2: а сейчас больше не дают, да.
4: А сейчас на даты... Хотя бы на даты бы дали. Вы неправильно ставите вопрос. Могут вообще не дать.
2: Дадут ли?
4: Дадут ли или нет, да.
2: У меня вот из знакомых, кто последний раз делал, на месяц максимум давали, но у них и поездка была там на 18 дней. Ну вот сделали там на 28 дней визу. Поэтому радуйтесь, если просто дадут.
4: Да.
2: Ждем ваши проблемы.
4: А книга-то какая у нас сегодня?
3: По Джоан Харрис гадаем сегодня.
2: Пожалуйста, пишите, что вас беспокоит, какие есть вопросы к нам, к книге. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте «G-Land.ru».

0: круглосуточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте гадать, что у нас за проблема.
4: Такая проблема или не проблема. Сыну 35 лет, ни разу не был женат, нашел себе женщину с двумя детьми. Погадайте, это навсегда, спрашивает нас Светлана. Светлана, доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: Светлана, давайте так. Вы сами определились, в смысле, вы сами определились, это проблема или не проблема?
5: Ну, знаете, я как бы сама даже не понимаю для себя проблемы. Почему? Потому что сына мы родили рано, и хотелось бы внуков, очень хотелось. А тут внуки уже как бы большие. Мы честно говоря, не нанянчились сами.
4: Ага. А сколько вам лет, простите, пожалуйста, за бестактный вопрос?
5: 50.
6: Добрый вечер называется.
5: Да.
6: Наше поколение. Ну, а вы вообще знакомились уже?
5: Нет, не знакомились.
4: Нет. Подождите, вы сына в 15 лет, получается, родили, да?
6: Почему?
4: Сыну 35.
5: А мне 50.
6: Гар, ты сейчас что? Ты сейчас высчитываешь?
4: Да. Ну да. Ну, сыну 35 лет.
5: А, я 35 написала. 30, пардоньте.
6: Ну, видишь, 30.
4: Ну, все, хорошо.
6: 20 лет.
4: 30 лет. Это многое меняет. 30 лет. Хорошо. А он что говорит? Он счастлив, доволен жизнью и не лезьте в мою жизнь?
5: Ну, как бы мы так конкретно ничего не говорим, что не надо ходить. Это же его жизнь. Это мы просто сами для себя никак не можем понять этого.
7: Но главное же, чтобы ему было хорошо. У него глаза счастливые.
5: Ну, как любой мужчина, я думаю, когда он находит новую женщину, они счастливые.
6: Да, Янка, ты сейчас не разберешь, вопрос в том, что будет дальше. А сколько детям лет?
5: Большие достаточно.
6: Ну, сколько?
5: Ну, как я поняла, 15, ой, 15, подождите, 5 и, по-моему, 13.
4: 5 и 13 не совсем большие.
6: С числами у вас, конечно, серьезные проблемы.
4: Ну, спишем это на волнение.
6: На волнение спишем.
5: Светлана, давай. Я немножко волнуюсь, потому что, ну, я же в эфире.
4: Да.
5: Я почти актриса.
4: Номер страницы, номер строчки, Светлана.
6: Давайте.
5: Так, номер строчки.
4: И номер страницы.
5: Номер страницы, пускай будет... 12, а номер строчки 9.
4: Сверху снизу?
5: Снизу.
4: Такая проблема или не проблема? Сыну 30 лет, как мы выяснили, ни разу не был женат. Нашел себе женщину с двумя детьми. Погадайте, это навсегда?
6: Две молитвы Богородицы. Господи, что за женщина? Ее полнящие обожанием глаза буквально пожирают меня через решетку. Вот такая строчка, видимо.
7: Однако.
6: Да, ну, возможно, это не про эту женщину, возможно, это про другую, потому что ваш сын как часто меняет женщин?
5: Нет, он не из таких.
6: Ну, хорошо. Хорошо, что... Надежный, я понял.
7: Да, мы хотим подарить вам чудесный подарок. Я уж не знаю, вы сами им воспользуетесь или сыну с его возлюбленной подарите. Это уже ваше дело. Но мы отправляем вас в аквапарк Ариби.
6: Да, огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней, снежной комнатой и, конечно же, горки. Аквапарк Ариби – здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 44 минуты в столице. Сегодня 13 июля. Сегодня понедельник.
2: Срочный сбор, коллеги.
3: Да, давайте.
2: Саша, да. Твоя партия должна сейчас выступить.
1: Слушайте, вы знаете, в моей партии мне тут сделали замечание, сказали, будь потише.
2: А, да?
1: Да.
2: А что такое?
1: Ну, мало ли что. На старость лет не хочу никуда. Не хочу. Главное, не за кого.
2: Так вот, Александр.
1: Да, давайте.
2: Давайте я озвучу следующую новость.
1: Давайте озвучить.
2: Тяга...
3: Обреченно так это произносит.
2: Давай сначала название.
3: Давай.
2: Употребление мармеладок в виде червей назвали неадекватным. Тяга детей к сладостям в виде червей, крови и фекалий ненормальна с точки зрения психоневрологии, заявили в Минпросвещении. По мнению экспертов, желание ребенка есть подобные сладости продиктовано зарубежными видеороликами. Подобные тренды негативно влияют на неокрепшую психику и пищевое поведение детей.
1: Ну, наверное, это странно, есть какие-то... Хотя вот в магазинах для взрослых есть мармеладки. Вот.
3: Любимые Сашкины.
1: Нет, но они не Сашкины любимые, а вообще для девочек. Можно вот подарить там и так далее. А что касается вот червяков, ну, я не знаю, что плохого в этих червячках. А что касается крови и какашек, я даже не знаю, как они выглядят.
3: Я тоже не встречала.
1: Тебе, наверное, я...
3: Не, я не встречала червячки, да.
1: Ну, то есть, я не знаю, наверное, это странно, когда люди... А кого надо есть? Колобков? Русских богатырей кого есть можно в мармеладках? Ромашек?
3: Медведи.
1: Грибочков? Медведи. А, мишки, слушай, вот эти мишки известной фермы очень вкусные были всегда. Разноцветные мишки.
3: Я люблю вот эти топи-фрути, где ананасы все, вот эти вот пальмочки особенно зелененькие. Ой, как мне нравится, очень вкусно.
2: Нет, но кислые червяки, это вообще
3: кислые,
2: база.
3: Да, кислые червяки.
2: Не только у детей, но и у взрослых в том числе.
1: Я вообще не понимаю, от чего вот пытаются защитить детей. Дети должны вырастать наоборот, уже такие матерые. Понимаешь? А им это не показывай. Туда не смотри. Здесь не дай бог. Ну вы чё? Еще и червей заберите. Ребенок должен вырасти хотя бы к 14 лет, понимать вообще, помните стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо? Мы же выросли на этом. И понимали, что есть на что. Хотя это было без энциклопедии, там не со всеми с нами разговаривали родители, со мной вообще родители не разговаривали на эти темы. Вот только если надо было поехать картошку копать, они ко мне подходили. Или окучивать. Поэтому я вот, честно говоря, не, ну, наверное, странно есть каких-то...
2: Да что странного? Но вот когда ты в детстве ел печенье в виде рыбок, ты же не задумывался, что это рыбки?
1: Я ел рыбок.
2: Или это допустимо? Вот крекеры в виде рыбок. Ну хорошо, там были еще зверушки разные.
1: Вот зверей же мы ели. Это галетное печенье, они были такие.
2: А помнишь этого шоколадного Деда Мороза или Зайца? Которому голову даже в мультике «Ну погоди» откусывал волк.
1: Просто хотелось бы, чтобы вот... А Минпросвещение, оно какое отношение имеет? Это Минпросвещение?
2: Это Минпросвещение, да.
1: К питанию. Не, вы извините, если мы сейчас вас обидели, уважаемый Минпросвещение, просто любопытно. Мне кажется, детей нужно...
2: Нет, Минпросвещение заботится о психоневрологическом состоянии, ну,
1: наверное,
2: детей. Они же определяют там...
1: Если,
2: наверное...
1: мы не знаем психику современных детей, я, ну, допустим, не очень в это углублялся, какие у них вообще есть психологические проблемы сейчас. Не психические в том числе. Но, наверное, есть... На уровне сладостей какие-то неприятные вещи в жизни, да? Ну, то есть те же какашки. наверное, стираются какие-то границы. Особенно если ребенок, ему сразу не объяснили, что такое хорошо, что такое плохо.
3: И я, честно говоря, даже не встречала такие конфеты.
1: Как выглядит мармеладная кровь? Я вообще тут, у меня ступор.
2: Знаешь, вот там разные есть. Ты зайдешь вот в магазин мармеладных конфет, в мармелад, вот, который на развес, там он в разном виде. И червяки тебе, и медведи, и вот всякие разные формы. Наверное, речь об этом.
1: Тут, наверное, надо к тем, кто это производит, и с ними разговаривать. Дети тут при чем? Для детей это вообще прикол. Да?
3: Я нашла, слушайте.
1: Вонючие конфеты, вот эти, помнишь, из Гарри Поттера?
2: В Гарри Поттере?
1: Да.
2: Ну, до них еще не дошли, Саш, подожди, ты не рассказывай, это сейчас пока только червяк.
1: Я их пробовал сам.
2: Что ты нашла, Янка?
3: Я нашла конфеты в виде какашек. Ну, видите, радостно не кукаешь.
1: Юмора в нашей жизни очень мало. Все ходят с серьезными лицами и бьют себя в грудь про то, какие они вот правильные, моралисты и так далее. Дайте детству быть детским.
2: А учителям зарплату высокую? А,
1: да.
2: И все будет...
3: И будет всем счастье.
2: Да. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Съемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
5: Лидеры Фрэнка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 190 000 рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
12: Сделано в России.

0: студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 342 беспилотника над регионами России за ночь. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера воскресенья до 8 утра понедельника украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями 11 областей, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении канала по оперативной обстановке на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто примерно на 11 часов. Между тем, в крымских городах Джанкой и Красноперекопск, а также в городском округе Армянск отсутствует электричество. Об этом сообщает Крымэнерго. Ранее глава республики Сергей Аксенов отмечал, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. ФСБ сорвала масштабные атаки на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, спецслужбы Украины на беспилотных летательных аппаратах и аэростатах забросили на территорию Брянской области FPV-дроны с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Всего изъято 24 FPV-дрона. В дальнейшем агентурой противника эти аппараты перевозились непосредственно к аэродромам «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. В ФСБ уточнили, что исполнители и пособники террористических актов задержаны. Пешеходный мост обрушился на пляже в городе Артем Приморского края. По данным прокуратуры региона, обрушение произошло в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По предварительной информации, пострадали 4 человека. Среди пострадавших 3 подростков, 2 в состоянии легкой степени тяжести, 1 средний. Еще один пострадавший, мужчина, после осмотра медиков от госпитализации отказался. По факту ЧП прокуратура начала проверку. Правительство России планирует усилить контроль за импортом недорогой одежды и обуви из-за ухудшения положения отечественных производителей легкой промышленности. Как пишут «Известия», это связано с тем, что систематическое занижение таможенной стоимости зарубежной продукции позволяет импортерам сокращать расходы на пошлины и налоги, создавая неравные условия для российских компаний и вытесняя их товары с рынка. Для борьбы с такими схемами власти намерены создать механизм автоматического сопоставления данных о стоимости возимых товаров, налоговых платежах и вводе в оборот. По словам экспертов, на первых этапах нововведения может увеличить административную нагрузку на бизнес. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас понедельник, сегодня 13 число, 10 часов и 7 минут в столице. До 25 градусов.
3: Некая ломка по футболу.
4: Да?
3: Ну, да, если кто не видел, то... Если смотрел каждый день, то, ну, прям...
2: Франция теперь сразится с Испанией, а Англия сразится с Аргентиной. Есть вариант прошлого чемпионата, да, что французы опять сыграют в финале с аргентинцами.
4: Или с испанцами. Ой, аргентинцы сыграют с испанцами, в смысле.
3: Нет, Испания...
2: Ну да,
4: почему?
2: Они могут.
4: Есть. Могут. Но если Испания выиграет Францию, а Аргентина выиграет Англию?
2: Все, хватит, пожалуйста. Давайте, какие
4: недели? То Аргентина сыграет с Испанией.
2: Какие дни недели? Какие праздники в этот день?
3: Давайте, да, посмотрим. Я в календарь просто смотрю, Ян, поэтому тебя сейчас не слушал. Сегодня международный день головоломки.
2: Да, кубик Рубика. Змейки всякие.
3: И сегодня еще у нас день усадьбы Гребнева. Также начал работу... Первые в России начали работу телефонные станции в 1882 году. В 1923 году в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Голливуд». А в 30-м году в Уругвае, собственно, состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу.
4: А еще в 1871 году в Лондонском хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.
2: Прекрасно. Давайте, головоломки.
4: Головоломки. Я была уверена, что ты кошек взял. Как истинный фанат.
2: Мы столько раз играли в кошек, что уже... А головоломки играли, но это новая игра.
4: Не очень убедительно, но хорошо.
3: Давайте тогда те, кто любит головоломки, активно играет против тех, у кого не складывается, раздражают вас. Самые простые головоломки заставляют вас нервничать и чувствовать себя беспомощным.
2: Когда появился треугольный вот кубик Рубика, ну, только треугольный, вы поняли, да? Я его собирал просто за считанные секунды. Я до сих пор не умею собирать кубик Рубика обычный. То есть я примерно знаю, там, я что-то помню, но очень долго собираю. А треугольный как... Вообще.
4: Я очень люблю головоломки, но мне не складывается.
3: Что разыгрываем?
4: Разыгрываем два билета, друзья, на концерт группы «Пилот», который состоится ко дню рождения Ильи Кнабенгофа 1 августа на открытой площадке «Территория».
3: Отправляйте ваше имя и контактный телефон с пояснением, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 15 минут в столице. Давайте играть, кто с нами на связи?
2: С нами Юрий будет играть, не любит головоломки, сколько не пытался собрать кубик Рубика, так и не разобрался, как это делается. Юр, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Юр, ну а когда вот появились эти журналы с инструкциями или интернет, в конце концов, не было желания сесть и все-таки закрыть этот...
3: Ну вот когда появились такие желания, такие журналы интернет, к сожалению, не было свободного времени.
4: Хорошо, давайте отвечать.
2: А ты знаешь, вот мне не получилось, например, я сколько раз смотрела эти все схемы, пыталась вот прям вот по следам вот это вот все крутить, у меня все равно не получается. Я не знаю, у меня, видимо, голова по-другому работает.
1: Или не работает.
2: Или не работает.
1: Сегодня нечетное число, поэтому преимущество на вашей стороне, кстати. Чем больше вы на вопросов вы дадите правильных ответов, тем хуже второму игроку. Я хотел сказать.
3: Стараюсь.
1: Что из этого является первой серьезной головоломкой, изобретение которой уходит корнями во времена еще до нашей эры? Пазл, пятнашки или кроссворд?
3: Так, я думаю, что пятнашки.
1: Это пазл. Это пазл. Эрне Рубик, тот еще фантазер. Кроме кубика и змейки, он придумал еще и шар Рубика, который представил миру в 2009 году. А еще под его именем выпускается ЭТО. Хотя в изобретении этой головоломки он не участвовал, а просто выкупил патент и стал единственным правообладателем. Что это за головоломка? Пирамида Рубика, лампа Рубика или часы Рубика?
3: Я думаю, лампа Рубика.
1: Часы Рубика состоят из 18 циферблатов. Суть головоломки состоит в том, чтобы одновременно перевести стрелки на всех циферблатах на 12 часов. Видели такое?
3: Нет, скорее нет.
1: Ну и последний вопрос. Вы бьете рекорды, дружище. Как называется выступающая часть детали пазла, которая входит в выемку соседней детали? Зубчик, язычок или крючок?
3: Язычок.
1: В терминологии пазлов эту часть обычно называют язычком, а противоположную впадиной или пазом.
4: Один правильный ответ.
1: Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса. Видите, как вы...
2: Чтобы победить.
1: Да, можете победить, между прочим.
2: Ждем любителей головоломок, человека, который, возможно, умеет собрать кубик Рубика безо всяких там подсказок и так далее, и так далее.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Павел на связи. У нас любит головоломки, да. Вот. Паш, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Любимая головоломка, Паш, которая вам легко дается.
4: Ну, как таковой нет, но люблю детективы разгадывать, которые такие мини-истории, пазлы и квизы.
6: Хорошо. Квизы еще та головоломка.
3: Смотря какие.
6: Современная реализация пазла появилась в 1760 году. Ее придумал учитель. Какой предмет он преподавал? Рисование, астрономию или географию?
4: Да я думаю, рисование.
6: Вам нужно ответить на два вопроса, кстати. Он, вы знаете, разрезал карту на кусочки и предлагал ученикам собрать ее верно. Это был учитель географии. Вот Лукьянов, кстати, угадала, что не бывало, конечно.
3: Сейчас что значит не бывало? Конечно, бывало.
6: В 1930-е годы архитектор Альфред Машер Бац решил создать игру, основанную на принципах кроссворда. Что это за игра? Эрудит, Ундервуд или Скрабл?
4: Пусть будет Скрабл.
6: Это эрудит. Вы только что проиграли. Какая головоломка стала настолько популярной в 19 веке, что некоторые работодатели запрещали приносить ее на работу? Пазлы, пятнашки или тетрис?
4: Тетрис.
6: Это были пятнашки. Захватили офисы и фабрики. Люди отвлекались на попытки собрать числа по порядку. Пятнашки, кстати, прикольная игра.
3: Паш, ну не сегодня, в общем, как вы уже поняли. Не сегодня. Эта головоломка Сашкина не далась вам сегодня.
6: Да, ваш пазл сегодня не сложился.
3: Не сложился. Но сложился он у Юрия, нашего первого участника.
6: А, извините, да.
3: Юр, мы вас поздравляем с победой. Вы отправляетесь на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнубенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория». Ну, а Павла мы благодарим за участие в игре и желаем хорошего дня.
1: Подъемники на нашем радио.

0: из Москвы. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: алкогольные, модные, газированный чай, например.
1: Ну, вместо лимонада.
0: Не, ну есть такая тенденция. Саш, может быть, это не повсеместно, но вот есть такое наблюдение.
1: Ну, есть, наверное, наблюдение конкретно, может быть, знаешь, как вот по районам, да? По регионам.
0: Вот вспомни, сколько в твоей молодости было...
1: По регионам может быть.
0: Вот сколько в твоей молодости было клубов? Да, очень ночных. Много. И что там делали в этих ночных клубах? Пили и танцевали.
1: В моей молодости ночные клубы только появились. Вот, до этого их просто не было. И, конечно, это была революция.
0: А сейчас вот даже в Москве можно на пальцах двух рук пересчитать, сколько есть именно ночных клубов.
1: Слушай, когда отсутствует...
2: Потому что мы просто места с вами не знаем.
1: Нет, по Москве по ночной пройди, там вот этих клубов очереди стоят. И не только в Москве, в Санкт-Петербурге, например.
0: 10:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро.
2: Слушайте, тут новость увидел сейчас. Аномальную жару обещают нам.
1: Где?
2: В европейской части России. Да. Экстремальная жара обрушится на Россию. Вот так звучит новость.
3: Сначала ливни, видишь, и грозы, а теперь экстремальная жара. Бросает?
2: Каждый четвертый россиянин считает, что старость наступает после 70 лет. Доля россиян, которые относят наступление старости к возрасту старше 70 лет, составляет 25%. В 2017 году так думали 18%. При этом, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений склонны называть цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости скорее с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством, нежели с конкретным возрастом. Вот бабушкой и дедушкой не по статусу, а по возрасту. Как вы считаете, с какого возраста можно называть?
1: Да тут вопрос в том, как ты выглядишь. Потому что есть...
3: И как ты себя чувствуешь? Мне кажется, ты тоже вот такая...
1: Ноги не ходят.
3: Немаловажная.
1: Конечно, ты дедушка с бабушкой. Еле передвигаешь.
2: Ну, если мы сейчас про возраст говорим, давайте вот все-таки с возрастом. 70. У меня почему-то всегда было 80.
1: А почему? По каким таким ощущениям?
2: Ну, не знаю. Вот с детства
1: опираясь
2: вот такое ощущение. Не знаю, на
1: ну,
2: что
1: спасибо,
2: я опирался.
1: Хорошо, значит, еще есть 30 лет.
3: Ну, вообще, я согласна с Сашей, то, как ты выглядишь и то, как ты себя чувствуешь. Вот два показателя. У каждого этот возраст, он наступает в свое время.
1: Тут еще такая
3: изнашивается быстрее, чем другой.
1: Вот такая засада, вот бывает такое, что ты выглядишь классно, а чувствуешь себя что-то себе не очень.
3: Разобрано.
1: Вообще не можешь ничего сделать.
3: Слушай, иногда и в 40 можно себя чувствовать на все 80,
2: слушай,
3: правильно?
2: Мы сейчас не говорим про внешность и про здоровье. Вот цифры.
3: Ну, про ощущения.
2: Вот ты не знаешь человека. Вот не знаешь.
3: Не знаешь.
2: Подожди, вот ему 70 лет. Он уже бабушка или дедушка? Ты не видишь его, не знаешь о его образе жизни, о его внешности.
3: Ну, так, нет, я не могу так сказать.
1: Можно сказать, да.
3: Ну, так не могу сказать, нет. Это очень все субъективно.
1: Все-таки надо видеть бабушку с дедушкой. Чтобы сказать, о, дедуля. Подвинься.
2: Или человек выходит на пенсию, и тогда он становится уже не пенсионером, а бабушкой. Или
3: он, видишь, нам пишет уже, бабушка уже в 60, когда женщина вышла на пенсию.
2: Слушайте, на
3: ну
2: пенсию,
3: нет, ну 60,
2: на пенсию
3: честно,
2: можно
3: я не согласна.
2: И в 30 лет выйти.
1: И в 40, да.
2: Да, тут...
1: Смотря, где ты работаешь.
2: С пенсией это никак не должно быть все-таки связано.
3: Мне кажется, наверное, по большей части женщина сейчас в 60 лет совершенно замечательно выглядит.
1: Если ты сидишь на дороге под зонтиком, и у тебя разложен редис и зеленушка, значит, наверное, ты бабушка.
2: А если ты купил на Фудсити это и перепродаешь просто вот таким наивным людям, которые останавливаются и покупают грибы вдоль дороги.
1: Ты все равно бабушка.
2: Считая, что это грибники их собрали.
1: Ты все равно бабушка.
3: То есть вот я ягоды собирала у себя в деревне сейчас минувшие выходные, там смородину. И у меня вот передо мной, значит, смородина, мисочка со смородины, там крыжовник,
1: все дела. Если ты сидишь, торгуешь этим?
3: А, если торгуешь.
1: А ты про что сейчас подумала?
3: Ну я про сбор.
1: Я говорю, сидишь на дороге под зонтиком, понятно. У тебя разложена редис и зеленушка, и ягоды твои.
3: Значит, а я в детстве яблоки... Я в детстве яблоки продавала, что ж мне теперь?
2: Ладно, дорогие друзья, давайте просто вам сейчас такую информацию закинули, подумайте о возрасте в очередной раз, о том, кто вас и как называют.
3: А зачем об этом думать? Ну, как бы...
2: А что, не думать об этом?
3: Нет, не думать об этом.
2: Не думать о возрасте вообще?
3: Нет, жить и замечать прекрасное вокруг.
1: Вообще-то странно слышать от человека, который говорит, последние деньги трать не бойся. И не, что, не думать о возрасте?
2: А это не, не связано никак, Александр.
3: А зачем об этом думать? Ну просто круто будет, если мы доживем до преклонных лет, правда?
1: А вот круто ли это, непонятно, Яна. Вот тут не нужно. А круто ли это будет? Представляешь, ты живешь. Уже нас нет, а ты все живешь. Ну...
3: Внуков нянчишь, правнуков нянчишь.
1: Так это хорошо, если ты можешь нянчить. Вот как бы загадывать давайте не будем.
2: Вот с возрастом планка бабушка-дедушка поднимается. Когда тебе тебе было 13-18 лет, то 50 казалось это уже бабушка или дедушка.
1: Да какой, 30
2: когда
1: казалось.
2: Когда тебе 50, то уже 70 и так далее. Ладно, дорогие друзья, давайте всем пожелаем удачной недели. Она будет, ну уж не знаю, как вся, но сегодня точно в столице обещают дождь. Ну, хотя и 24 градуса.
1: 25 градусов.
3: Все равно лето.
2: Да, все равно лето, и пусть она будет плодотворной, легкой и успешной для всех вас. До завтра, берегите себя.
1: Полюбим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха... А вы со скоростью...
0: Наша реклама.
5: Тренди.
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама ООО «Сувар» с нами. Застройщики.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Украинские беспилотники атаковали несколько районов Подмосковья. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в поселке Пионерский Выстрел 3 человека погибли, еще 3 получили ранения. Разрушены 5 домов, повреждены 5 автомобилей. В Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, пострадали 2 человека. Всего, по словам Воробьева, за ночь ПВО сбило 81 беспилотник над 14 городскими округами Подмосковья. Силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что со вчерашнего вечера в сторону столичного региона летело более 350 БПЛА. При этом большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье продолжаются работы по ликвидации последствий удара непогоды. Специалисты восстановили электроснабжение почти во всех обесточенных районах на севере области. В работах задействовано 54 бригады, всего порядка 200 энергетиков и 65 единиц спецтехники. За последние сутки на столичный регион обрушилась половина месячной нормы осадков. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный. По области самым дождливым местом был Можайск, где зафиксировано почти 5 ведер воды на метр площади, рассказал Тишковец. Он также отметил, что в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани, в Тверской области, в Иванове и Костроме. 36 новых площадок для тренировок появилось в Москве. Они открылись в рамках проекта «Мой спортивный район». Как напомнил мэр города, проект стартовал в 2022 году с 16 площадок. Сегодня он охватывает более 110 районов, где практически каждый день проходят разные занятия. По словам Сергея Собянина, этим летом проект выходит на новые рекорды. Открыто свыше 140 локаций в 11 округах. Организованы 14 тысяч тренировок. Москвичи и гости столицы активно посещают парки, водоемы и городские набережные. Самыми популярными станциями метро, около которых можно отдохнуть, стали ВДНХ, Царицыно, Коломенское, Воробьевы горы, Октябрьское и Речной вокзал. Рост пассажиропотока на этих станциях в выходные дни увеличился на 10% по сравнению с показателями прошлого года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН». И нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф. Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
4: С чего начинается? Душ, крепкий кофе.

0: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершенно

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Наша реклама. Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай.
2: 54.

выбирает моря, горы и новые города. «Актив» от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с «Джаланд J6». Звоните 203-93-56. «Квазар Казань». Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары по украинским портам. Как сообщили в Минобороны, ночью 13 июля вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Помимо этого, целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками. Очередь перед Крымским мостом выросла до 1900 машин. По данным оперативного телеграм-канала, по ситуации на автоподходах к мосту, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится около 1000 транспортных средств. Время ожидания составляет порядка 3 часов. Ранее инфоцентр сообщал об открытии движения автотранспорта по Крымскому мосту после перекрытия почти на 12 часов. Из-за этого в пути задерживаются и 7 пассажирских поездов Таврия в сообщении с Крымом и городами материка. Части России. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто. Более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАДами заблокировано в России. По данным Роспотребнадзора, специалисты ведомства продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, которые распространяют информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых в стране запрещена. В числе примеров в ведомстве назвали интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни. Глава НАСА прибыл на Байконур. Джаред Айзекман прилетел на космодром, чтобы приветствовать и проводить международный экипаж, который отправится на МКС, говорится в сообщении телеграм-канала UNASHIF Life. Отмечается, что перед рабочим днем на космодроме глава НАСА совершил пробежку. Ранее Айзекман сообщал о подготовке ко встрече с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Останки древнего человека впервые найдены на Дальнем Востоке. Как рассказали в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, самой ценной находкой при исследовании пещеры стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило установить возраст человека. Он составляет около 12 тысяч лет. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, ну, мы душнилы вернулись и бурчалки вернулись. И это уже, по-моему, вторая или третья картина, которую дарят нашим, нашим утренним коллегам. В конце концов, что это такое вообще? Я это для кого? Ладно, ладно, моя соведущая, известная певица, автор песен, стихов, джаза. Она сама его придумала. Ну, так как, ну, судя по тем рассказам, как она выступает, весь. Вообще весь джаз придумала, да? Вот. Вы знаете, как она попадает в синкопу? Никто не знает. Никто не понимает, что...
1: Никто не знает, что там была синкопа.
2: Да, никто не знает, что такое синкопа вообще. Она знает, она разбирается. Я вроде тоже ни для чего у меня тут и туда, и
1: сюда.
2: Где наша картина? Я возмущен.
1: Я понимаю.
2: Я мельница ветряная. Мне нужен Дон Кихот или Дон Кихотка, которые... Что нам снять картины? Нарисуй. Не надо наши лица рисовать. Мы только через фильтр можем себя видеть уже. Вот, ибо Михайловна у нас артистка, я в возрасте человек, и надо понимать, как себя сделать чуть-чуть моложе, ну, чтобы товарный вид был. Вот, поэтому придумайте какой-то логотип. Сейчас же вот подъемником. Просто взяли и написали подъемники. И они оставили в студии.
1: Да, чтобы мы
2: если
1: что-то
2: вкусное приносит им, они разгребают сразу. Да. Яна единственный человек, который может с нами чем-то поделиться, вот, шоколадкой. Мы тортиком поделились, который нам в пятницу принесли. Вкусный, классный торт был, понимаете? Вот, а это специально... Это не ткнули в лицо. Ткнули нам в лицо. Вот отсюда тема вырастет. Я тему меняю, Михайловна. Я меняю тему.
1: Хорошо, давай.
2: Когда ваши, скажем так, друзья, я тут делаю кавычки, но вы их любите, или ваша семья, тыкали вам чем-то своими вот какими-то достижениями.
1: Тыкали вам своей пятой трехкомнатной квартирой.
2: Да, да, да. Или, о, конечно, ой, да, мы тут съездили. Ну, не то чтобы... А, ты сейчас едешь куда? В Гагры? А, ну да, мы вот были на Мальдивах. Ой, ты знаешь,
1: я
2: вышло недорого.
1: Хочешь, я тебе скажу? Вот хочешь, я положа руку на сердце скажу.
2: Давай.
1: Гагры круче, чем Мальдивы. Вот честно, я была и там, Гагры круче.
2: Я сравню когда-нибудь. Если тебе вдруг кто-то подарит тебе Мальдивы, и ты не. И я готов взять тебе Гагры, а сам поеду на Мальдивы. Что там еще делать?
1: Если мне подарят Гагры и Мальдивы на одну и ту же дату, я тебе Мальдивы отдам вообще без разговоров.
2: Ну скажи мне, пожалуйста, а там кому сухой закон, да? Там
1: же... Нет.
2: А, нет? А, нет. Тогда ладно. Ну, мне главное, чтобы вода была, чтобы я плавал.
1: Я тебе расскажу. В Гаграх тоже есть вода. Я тебе расскажу. Дело в том, что на Мальдивах абсолютно нечего делать даже мне, которая едет в отпуск, чтобы ничего не делать.
2: Mm-hmm.
1: Там совершенно, то есть там настолько нечего делать, что даже мне
2: там
1: нечего делать.
2: А что, туда Волочкова летает регулярно?
1: Потому что там нет сухого закона.
2: А, ну там же вода вокруг, да, поэтому там нет сухого закона.
1: Мокрый закон.
2: Там мокрый закон, все, там море, морюшка там, да.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Я там была всего три раза, и все три раза я там была по работе. То есть я за свои деньги туда не поеду никогда. А вот в Гагры за свои деньги я поеду.
2: О.
1: С огромным удовольствием.
2: Понял. Итак, друзья, ну вот видите, как, собственно, ненавязчиво. Нашим утренникам картину, вот, Михайловна ездила бесплатно по работе на Мальдивы. Видите, как жить дальше,
1: что
2: когда тебе
1: в моську тычут,
2: понимаете,
1: сразу.
2: То, чего у тебя нет, понимаете? А я мастер подводок, да. Так вот, пишите, пожалуйста, как ваши близкие, ваши коллеги, как они вот вам ейную мордую мне в харю тыкал. Просто цитируя классика, все же вы помните, да, про Ваньку Жукова. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, как разошлись, мы такие веселые, какой-то бодрый понедельник, мы классные.
1: Чем ближе понедельник, тем дальше понедельник.
2: Рад тебя видеть, Михайловна.
1: Взаимно.
0: Наша реклама.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, в каких случаях ваши друзья так ненавязчиво хвастаются вам какими-то своими вот... Вот у меня там 115-й айфон.
2: Вот вам, пожалуйста. Мы с сестрой живем очень по-разному. У нее муж бизнесмен, у меня обычный инженер. Двое детей. Каждая семейная встреча превращается в ее бенефис. Она демонстративно дарит моим детям неоправданно дорогие подарки. Вот тебе, пожалуйста, последняя модель телефона, которую мы не можем себе позволить. А потом при все говорит, ну, надо же порадовать сироток, а то родители...
1: Сироток?
2: А им только деревянные игрушки покупают и смеется над собственной шуткой. Это так унизительно, больше общаться не хочется. А мы родные и в детстве очень дружили.
1: Ой.
2: Да?
1: Ой. Прям... Ты знаешь, ведь это же даже не ее заслуга, а муж.
2: Ну, как это? Она же его наполнила энергией своей и подтолкнула в бизнесе. Ладно. То, что он вкалывал. Ну, ладно, сейчас это еще одну тему, да, сейчас заведем. Не надо.
1: Привет. Мне многие хвалятся своими новыми тачками, намекая, что я должен тоже обновиться. Устал объяснять, что мой 30-летний Вольво нужен для перевозки инструментов и железяк. И чтобы у меня не было инфаркта из-за каждой царапинки и на кузове, и ямочки на дороге. А я вам хочу сказать от себя, дорогой друг, что 30-летний Вольво — это прекрасная машина, потому что в те времена машины еще делали с...
2: Из металла.
1: Как это? Двигатель-миллионник. То есть, когда у него пробег до миллиона километров.
2: Угу.
1: То есть, не сейчас, как 100 тысяч на помойку, да?
2: Ну вот сейчас... поэтому я не покупаю себе Volvo. Я мог бы. Ну, мог, конечно, но мог. Короче,
1: сейчас
2: я понял.
1: Сейчас Volvo — это, по-моему, Geely, если мне не изменяет память. То есть сейчас Volvo, Geely и Москвич — это по большому счету одно и то же.
2: Нельзя так говорить, то что вышел же Москвич 3.
1: Можно так говорить, а зачем?
2: Это тоже, по-моему, нельзя. Вот. У меня заловка — это просто ходячая ярмарка тщеславия. Приходит в гости к нашей маме, обычно пенсионерка, и сама прогулка. В общем, что это у вас за чай такой? Мы вот из Китая заказываем. А этот вот какой-то чай. Ладно, чай она, собственно, 5-летней дочке на утренний купила платье от кутюр за бешеные деньги.
1: Из которого, я угадаю, она выросла через месяц.
2: Через неделю. Дети растут, что? Пошла, вышла за хлебом, вернулась, уже подросток. Там же вообще все просто полно, эти самые.
1: Это, знаешь, из разряда, а вы что, ребенку покупаете баночки в магазине? Надо заказывать фермерский брокколи.
2: Да.
1: Прибаловать его с вздохами улитки, с пробиотиками.
2: Ух, эти улитки, сколько
1: войны с ними. Не только на один раз.
2: Мой друг с женой удачно открыли хороший бизнес, совсем не работает. Вообще не работает. Он любит мне позвонить и сказать, да вот в отпуск собираемся, что-то устали, не знаем, куда полететь, везде уже были по 5 раз, что ты посоветуешь, куда полететь, дальше идет точка, а потом единственное слово «сволочи», точка. Вот. Ну, а как вы хотели? Ну, это же бизнес, понимаете, тут же надо хвастаться.
1: Ты знаешь, тут вот на самом деле это удивительно, что же это за бизнес-то такой, который вообще не надо работать. Вот вы если, пожалуйста, вам не сложно, я не буду говорить это в эфире, но если вам не сложно, поделитесь, пожалуйста, что что-нибудь такое за бизнес.
2: Да, может быть, мы тебя попробуем?
1: Все предприниматели, которых я знаю,
2: на которых я подписан,
1: вообще не работают, они вообще не отдыхают.
2: Они глаза дергаются, понимаете? Вот карманы пустые, глаза дергаются.
1: Затылочный нерв воспалился, голова направо не поворачивается.
2: А тебе не надо. А, это и есть право.
1: Мне как раз и надо, я поэтому тебя и не смотрю.
2: Да. Так, слушаю вас и не понимаю, тоже вот есть версия. А в чем проблема-то? Если люди заработали, добились чего-то, почему они должны это прятать? Моя кузина, кузина это как?
1: Двоюродная сестра.
2: Моя двоюродная сестра.
1: Короче, все, что ты не знаешь, какая степень родства, говори кузина.
2: А, все, понял. Моя двоюродная сестра постоянно выкладывает фотки из Дубая, хвастается новой квартирой. Да, мне завидно, но это моя проблема, не ее. Она молодец, вот, пусть кичится, заслужила. Хватит пропагандировать бедность и скромность, пишет нам кто-то, не подписываясь. А мы не бедность и скромность, мы, может быть, тоже что-то, можем.
1: Это не нам адресовано, что мы пропагандируем. Имеется в виду, что хватит, насаждать культ скромности и нестяжательства.
2: А, в этом смысле.
1: В этом плане, да. То есть не мы его насаждаем, а в целом.
2: А в целом, я понял, хорошо.
1: Это такой, это знаете что, а я вам скажу, что это откуда-то. Это еще из социалистического прошлого, когда прежде думай о родине, а потом о себе. То есть там же не было частной собственности. Ну как?
2: Ну, условно говоря,
1: у кого-то
2: говоря,
1: был,
2: да.
1: была.
2: Да, у кого-то была.
1: Но было как будто бы не положено.
2: Но мы же говорили вслух, ну это частный дом, понимаешь, вот частный дом. Ну вот наши бабушки, вот мои бабушки жили в своих домах. А, вот свой дом, а частный чуть-чуть позже появился, чуть позже появился. Такой, поэтому свой дом. Так, друзья, когда ваши близкие, родные, друзья, не важно, ну, люди, с которыми вы, в общем, видитесь постоянно, которые нет-нет, да и...
1: Да и да.
2: Да и да, да и что-нибудь как покажут, что вот это вот, вот это вот, а у тебя чай не тот.
1: Похвастались.
2: Да. Что это у вас, пакетики какие-то не треугольные, вот, что это вы прям заварку делаете из айзер чая. Вот, пишите, пожалуйста, через наших
1: не
2: ботов.
1: Не пирамидками, да, да, не пирамидками.
2: В ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, когда ваши знакомые что-то вам, ну, скажем так, вот, ну, иногда кичатся, скажем так. Добрый день, радио. Мой родной брат взял в кредит подержанный Порше, чтобы на встречу одноклассников приехать королем.
2: Да.
1: Машина теперь сыпется, денег на ремонт нет, он на ней даже не ездит, она под окном стоит. Зато фотку руля с эмблемой в статус выложил.
2: Так надо было в аренду взять, все крипто-цыгане так делают.
1: Ну так на них же... А, есть чистые без этого, да? Без,
2: да.
1: Без вот знаков,
2: да.
1: Каршеринг?
2: Они чуть-чуть не каршеринг, а именно аренда.
1: А-а-а.
2: Аренда люксовых авто. Причем они, знаешь, как делают? Они

0: Нет, вот. Теперь эти функции выполняет чат-GPT.
1: Чат-GPT. Ну, короче говоря, тут дальше еще. Мы всей семьей скидываемся ему на бензин, но гонору там, как у олигарха, пишет нам кто-то. А вот уже, смотрите, привет, ведущие, у меня противоположная история. Мой дядя реально богатый человек, тут в фразе написано «долларовый миллионер», но ходит в обычных джинсах, ездит на скромной «Тойоте» и никогда словом не обмолвится о деньгах. Зато его жена в соцсетях создала образ светской львицы. Так, кичатся достижениями обычно те, у кого за душой ничего нет, кроме этих самых шмоток и понтов в кредит. Вот такое мнение, пожалуйста, вам.
0: Есть у меня младший брат. Он каждый год ездит на море то в Абхазию, то в Египет, то в Турцию. И так уже 25 лет подряд.
1: Умничка.
0: А я никуда не ездил. Я тихо, молча купил себе квартиру. И когда он очередной раз, пока рассказывает, что куда-то поехал на море, я просто сказала ему, что купил 4-комнатную квартиру.
1: И вот тут, вот,
0: ты знаешь,
1: да, тут двоякая штука.
0: Вот тут момент. Угу. Вот тут момент, да. Что ты хочешь? Как бы тут, ну, это, опять же, это вопрос базовых ценностей. Тут нельзя сказать, что что-то правильное. Вот,
1: абсолютно.
0: Одна часть, правильно, да, нет. Абсолютно. Есть позиция, неважно, сколько лет твоим кидам, если ты говоришь, это не просто Парижу, это измема, это Париж, это измема, это устойчивое выражение. А есть позиция, как бы, что действительно сначала нужно задействовать базовые ценности, господи, потребности, не ценности, базовые потребности, то есть это, соответственно, дом, что является безопасностью, то есть это фундамент.
1: Конечно, конечно, да.
0: Вот, соответственно, для тебя, для твоей семьи это какой-то задел на будущее, в том числе, там, в крайнем случае можно разменять там как-то что-то.
1: Ну, что-то, то да, да, твой, здесь вот понятно, да.
0: Который будет только расти.
1: Твоя движимость и недвижимость,
0: и главное,
1: да.
0: Твоя безопасность. То есть, как говорит мой папа, в своей квартире ты закрыл дверь на замок и, в общем, и до свидания.
1: Да, и ждешь ОМОН.
0: Да ну зачем?
1: Ну я просто
0: зачем
1: сейчас
0: ждать? Ну хотя если только на чаечек с плюшечками.
1: Я это понял, знаешь, когда сейчас извините, друзья, мы немножко от темы отвлечемся.
0: Мы пофилософствуем чуть-чуть.
1: Да. Это было фестивальное шествие. У нас были воздушные шары. Mm-hmm. Я же рассказывал эту историю, и я тогда со своей другой соведущей, вот, мы залезли, а мы такими были блогерами тоже, что-то там нам, ну, она была молодая, сейчас не знаю сколько, может быть, ну, неважно, короче говоря. И вот нам дали возможность подняться на воздушном шаре. И мы снимали контент. Глядя в телефоны, что-то проговаривали, что-то придумали. А потом говорит, бух, говорит, ну, выходите. Mm-hmm. То есть нас подняли в небо.
0: Ага.
1: А я этого не помню. Нас опустили. Да, мы сняли дофига контента, который я просто разок глянул, выложил куда-то в соцсети. А вот этих вот впечатлений подняться на воздушном шаре и все это посмотреть глазами у меня не было. С тех пор я гораздо реже вытаскиваю телефон.
0: Да,
1: я лучше глазоньками. Я лучше салют посмотрю.
0: Да.
1: Вот.
0: Да, да, да, да. Я вот сходила на Афинаж как-то в прошлом, по-моему, году. У меня, к моему стыду, при всей моей любви к Мишеньке, у меня ни одного ролика.
1: Да.
0: Я просто сидела, наслаждалась музыкой. Но вот. Зато мой муж сидел, снимал весь концерт.
1: Вот, либо себе баланс, такое заведите. Баланс,
0: нужен,
1: баланс,
0: да, чтобы один зарабатывает на квартиру, другой возит первого на море.
1: Да,
0: и все,
1: потому что море, морюшка тоже, это же морюшка.
0: Итак, вон оно высохнуть может, как Аральское море, да?
1: Не высохнет, останется. Мы что-нибудь туда прокопаем, что-нибудь туда пустим. Ничего страшного, мосты наведем.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
4: с 7 до 11.
3: Подъемники
4: на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На билбордах Москвы начали показывать логотипы избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва с информацией о датах голосования. В июне председатель Центра избиркома страны Элла Памфилова презентовала логотип Думской избирательной кампании. На нем изображены три календарных листа с датами выборов, а также слоган «Твой голос – сила России». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили более 3 миллиардов рублей страховых взносов в первом квартале. Это рекордный показатель за всю историю площадки, которая отмечает 20-летний юбилей, сообщил заместитель мэра Максим Лексутов. Лидерами стали производители микроэлектроники. Они перечислили более 1 миллиард рублей, почти в 1,5 раза больше значений прошлого года. Всего за время работы площадки отчисления в Соцфонд России превысили 28 миллиардов рублей. Более 6 тысяч выпускников колледжей Москвы сдали демонстрационные экзамены на отлично. Число хорошистов превысило 9 тысяч. Как рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, студенты показали свои навыки по 115 специальностям в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Экзамены проходили на различных площадках. Между тем, в столичных колледжах продолжается приемная кампания. Заявления принимают в том числе в электронном виде на mos.ru. Более 100 обновленных кабинетов физики откроются в столичных школах. Здания этих школ были реконструированы по программе «Моя школа», сообщил мэр столицы. По его словам, кабинеты оснастят цифровыми лабораториями, оптическими установками и приборами для полноценных исследований. Всего в них разместят около 30 тысяч единиц современного оборудования. Новые кабинеты должны помочь превратить интерес в реальные знания, проекты и, возможно, будущую профессию, отметил Сергей Собянин. Влияние циклона начнет ослабевать в столице во вторник. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, уже завтра осадки приобретут локальный характер. Из-за облаков настойчивее станет выглядывать солнце. К выходным, по прогнозу синоптика, погода в Москве наладится. В субботу воздух в столице прогреется до плюс 27, а в воскресенье до плюс 30 градусов. При этом, как отметил Тишковец, в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. А популярные телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

сложно.

еще я мог до утра сладко.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Насколько вам знакома проблема, когда стоишь перед полным шкафом одежды, надеть-то и нечего, но и почистить этот шкаф рука не поднимается, и ты просто идешь на маркетплейс и покупаешь себе
2: новые,
1: еще
2: пару рубашек, пару штанов.
1: Да. Ну, нет, не забываешь. Ну, вот они,
2: короче...
1: Почему-то и не носишь, и не отдаешь.
2: Волевым решением прошлую неделю я разгребал у себя шкафы, и чтобы, внимание, не было... Ой, ну, тут одна дырочка в футболке, ой, а вот тут же с моей фамилией... Куда же я ее? И там дырянь, ну пусть лежит. Куда ты будешь это делать? Я волевым решением просто все порвал. Ну, их нельзя было отдать в другие руки, они уже как бы заношены. Да, абсолютно. В этом плане также сумки СО нужно только отнести, чтобы на, ну, отдать вот в эти вот контейнеры, которые у нас стоят.
1: Я даже собрала два пакета, больших.
2: А у меня тоже стоят два больших.
1: А потом я стала лазать в эти пакеты и доставать оттуда вещи и носить их.
2: Вот, нет, я вот пока что не стоят, надо будет вынести, может быть, сегодня вечером, а так просто порвал, чтобы оно не валялось. И сразу как-то освободились полки. И сразу стало понятно, что да, носить нечего.
1: Говорят, что после этого говорят, даже освобождается энергия, и приходит новое в твою жизнь.
2: Да у меня она одна, и каждое утро она заметна. Ладно, короче.
1: Ладно.
2: Давайте. Как мы эту тему Плюшкиных и
1: так
2: коробочек...
1: Плюшкин, есть прям такой термин, есть даже такой диагноз, синдром Плюшкина, но это уже какая-то крайняя стадия накопительства, когда просто все в дом и ничего из дома.
2: 26 квадратов, я вспомнил, была эта комната, мама моего приятеля жила в этой комнате, и она ростом что-то 1,50 м с чем-то, и выше ее роста были старые журналы советские, все это вот было, и узкая тропа к кровати.
1: Да.
2: Прям вот реально ты вот идешь, как будто тебя там выложили все вот эти вот коридоры, когда мы переезде, да, мы заказали контейнер, чтобы просто выбросить мусор. Огромное количество мусора. У нее такая истерика была. Мы говорим, я еще их не прочитала. Ну, 70 какой-то год. Ну, вы, наверное, не будете читать «Передовицу» уже. За, в общем, 70 какой-то год.
1: Ну, «Передовицу», может, еще и прочитает, а вот что внутри уже точно нет.
2: Тоже, да, вряд ли. Вот, поэтому являетесь ли вы Плюшкиным или не являетесь? Вот я сейчас начал брать и выбрасывать, потому что, ну, зачем это все уже? Просто это уже не нужно.
1: Сегодня вечером наберу сил.
2: Баночки вот эти вот металлические из-под печеньков? Мне зачем? Ладно, бабушки хранят в них нитки. У меня нитки хранятся в одном месте, черное и белое. Все.
1: У меня 5 таких баночек.
2: Да, больше уже.
1: В одной у меня хранятся, значит, сахарные вот эти пакетики, понимаешь, да?
2: Да.
1: Ну, как?
2: Я понял.
1: Ты понял, да.
2: Ну, короче, порционный.
1: Порционный сахар, да. Порционные вот эти стики сахарные. А в другом у меня хранятся, как там написано, одноразовый чай, кофе. Ну, это знаешь, как там пакетик утырил, тут пакетик утырил.
2: А насчет сахара, это при условии того, что ты все... пьешь без сахара?
1: Ну нет, я очень редко могу чай с сахаром попить.
2: Понятно.
1: Если он с чем-то солененьким.
2: Конечно. Так, ладно, любим мы солененькое. Так,
1: хватит уже обо мне.
2: Об еде и об еде. Итак, друзья, скажите, давайте честно признавайтесь. Пишите, я там Плюшкин, у меня много вот этого. У меня дофигища футболок.
1: Признайте себе, давайте вот так. Давайте сегодня признаемся себе в том, что кто накопил лишнее. А к завтрашнему дню давайте попробуем все это.
2: И вот, кстати, и вот теперь я хочу сказать большое спасибо стиральной машине, которая сжирает такие иногда носки. Они хоть, слава богу, уходят. Они просто исчезают.
1: У меня машинка сожрала пододеяльник. Вот. Теперь у моего папы огромная такая есть тряпка, об которой можно кисточки вытирать.
2: Ну, не в этом плане же, это у меня вообще исчезает. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, господа Плюшкины, давайте, нас много,
1: давайте
2: делитесь, что у вас много, чего вы накопили и очень сложно выбросить. А теперь я еще стеклянные баночки для кофе собираю, потому что туда гвоздики класть в гараже хорошо. А я практически ничего не строю. Пишите, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вы стали обсуждать Плюшкиных. Что сделали с Михаилом? Ну, конечно, полезла на фиолетовый маркетплейс смотреть, какого еще. Простите.
2: Да,
1: мне не хватает жизни.
2: Привет. Так, привет. Брат разбирал выходные ящики на даче и нашел мою любимую плашку для нарезания резьбы полдюйма и три четверти. Ржавую. Но привез ее мне. Как же я был счастлив.
1: Всем дня солнечного. Митя, Алиса, приветствую. Плюшкинизм – это про меня. Ткани разные. Все хочу начать шить себе. Иногда получается злато, серебро, бусинки, стразики, стразы. На шипах ленточки разные. Ох, и много барахлища. В углу между стенкой притаились 5 коробок в ряд почти до потолка. Моя прелесть, пишет там Виктория. Виктория, это вот вы как мой папа. Я как спрошу папу, вот смотри, у меня от там декора клипа остались стразы на гвоздиках. Надо? Надо. А потом находишь лет через 8 где-нибудь за шкафом в какой-нибудь пыльной обувной коробке.
2: Ну, пока, ну, надо.
1: Ну,
2: они
1: надо. Еще,
2: они же меньше надо от этого не стали, они просто пока лежат, они ждут своего часа. Привет, Душнила. Не знаю, можно ли отнести мою тещу к Плюшкину или нет, но когда мы помогали ей переезжать, а обнаружилось столько посуды, столовых приборов и тому подобное, что хватило бы на заводскую столовую. А все почему? Понравилось? Надо купить. Понравилось? Надо купить. И так до бесконечности. Я однажды в детстве почти 5 часов стоял в очереди, чтобы купить кофейный сервиз. Тогда их просто привезли. Такие вот еще были перламутровые.
1: Я
2: стоял в очереди мелким ребенком. В итоге мне как бы не достался кофейный сервиз, но мне достался чайный. И мама была в восторге, что у всех были эти дурацкие кофейные, а у нас перламутровые, но чайные. И все к нам говорят, ты что вообще? Конечно, да, она Плюшкин. Да, ваша теща Плюшкин, да. Но это у нас возрастное.
1: Я перевозила папу 7 коробок посуды, потому что у меня от клипов что-то остается. Я говорю, пап, тебе надо?
3: Надо.
1: 7 коробок посуды. Папа
2: вот.
1: Один живет. Один. И коты.
2: Ну, у тебя еще есть я. У меня есть дача.
1: Тебе надо 7 коробок посуды?
2: Можно больше.
1: Нет.
2: Я вообще... И дверь мне нужна металлическая. Я не могу дверь поставить.
1: Дорогие друзья, подарите Ленскому
2: дверь. Не надо мне дарить. Я ее готов купить. Только где, скажите мне?
1: Продайте Ленскому дверь.
2: Да, и поставьте.
1: Доброго дня. Я любитель красивых шмоток. А кроме красивых, нужен еще удобный. А еще на спортивный шкаф ломится. Но я хотя бы не Плюшкин. Да. Я в любой момент могу завязать. Все мы так говорим.
2: Ага.
1: В хорошем состоянии одежду, которую уже точно не надену, продаю на Авито. А некоторые отдаю в специальные центры. И при всем этом я чаще остальных ношу какие-то определенные вещи. Вы спрашиваете, а зачем тогда все остальное? Пытаюсь работать над собой. А все остальное для разнообразия.
2: Да.
1: Потому что у меня тоже такая проблема. Полные шкафы, а я влезу во что-нибудь одно, и в этом одном хожу год.
2: Вот. Это здорово. Добрый день. Зачем-то, когда покупала новые комплекты постельного белья и полотенце, складывала старые в шкаф. Сама не знаю зачем. Вчера выкинула все старое белье, кучу полотенец, оставив только по одному комплекту. Мне это все еще предстоит. В эти выходные.
1: Давным-давно в Екатеринбурге на блошином рынке распродавали винил по 100 рублей за штуку. Постоянно брал. Теперь около 300-500 штук написано.
2: Вот.
1: Точно давно не считал. Короче, конечно, рок-пластинки стоят отдельно. Я чуть не прочитала, стоят отдельно. Но они стоят,
2: но они
1: отдельно.
2: Стоят
1: ведь
2: отдельно.
1: Агата Кристи подписана вся.
2: О.
1: Но и много российской зарубежной попсы 80-90-х. Получается, что выкинуть жалко, но и не нужны они. А вот не торопитесь, это называется
2: вообще не
1: коллекция.
2: Торопитесь. Да.
1: Это называется коллекция, это инвестиция в будущее. И даже если вам это, грубо говоря, не нужно сейчас, поверьте,
2: лет через 200?
1: Через 20 лет.
2: Именно через 20 лет их ему и продали по 100 рублей за штуку.
1: Да, еще через 20 лет они уже будут, то есть то, что считается через первые
2: сейчас
1: 20 лет.
2: Сейчас новое поколение, которое купило за 100
1: они
2: рублей,
1: сейчас
2: будет продавать
1: продают.
2: По 120. Вот, понимаешь?
1: Сейчас они покупают кассеты, вот типа вот нам надо обязательно кассеты вот тех времен. Не современные, а вот те
2: кассеты. Конечно, потому
1: надо.
2: Что да. Привет, красавцы. Плюшкин, не Плюшкин, но рваные штаны и майки жене выкинуть не даю. Буду в этом в огороде ходить и смеется. Не будешь. И ты это знаешь, и я это знаю, и жена твоя это знает.
1: Нет, я хочу на это посмотреть.
2: В смысле, на мои рваные штаны?
1: Как он ходит в костюме жены, в драном костюме жены на огороде.
2: Почему в драном костюме жены? Он свои ей выбрасывает.
1: А
2: не
1: свои
2: дает.
1: Не дает? Ну, он ей не дает выбрасывать.
2: У нас нормальные слушатели. Алло.
1: А
2: женщина,
1: секунду,
2: ты чего?
1: Секунду. У меня тоже нормальный папа, но он донашивал мои штаны с Бэтменами, потому что они легкие и удобные. А со временем там даже появилось проветривание.
2: Сейчас тут не должно было быть паузы, а сразу пойти музыка.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну, спасибо вот большое. Сижу теперь, знаете, что выбираю? Джибицы для своей крокс-сумки. Даже не спрашивайте, что это.
2: Привет, Наша.
1: Это надо. И твилли лента. Это просто необходимо. Продолжаем.
2: Я показывал тебе птичек только что.
1: Да.
2: Наклейки на стекло птички прозрачные. С долбанутым дизайном типа Angry Birds.
1: Не в машину на стекло, а просто на стекло.
2: Можно и в машину.
1: Можно в машину, не мешать будет. Ладно, короче.
2: Кому? Я же не на лобовое перед собой прилеплю птичков.
1: Ну, ты... Нет, ты прилепишь на лобовое.
2: Могу. Привет, Наша. Я, как и большинство людей, Плюшкин. Не могу выкинуть ни одного гвоздя, гайки и шурупа. Всю жизнь коплю. А вдруг понадобится, пишет нам Алексей, 51 год.
1: Вот то же самое. Смотри, живя в частном доме, ты автоматически становишься Плюшкиным. Очень многое оставляется с фразой «когда-нибудь пригодится». А знаешь, что самое страшное, Митя? Ведь оно когда-нибудь пригождается.
2: Да. Я жду это когда. Здравствуйте, я, так, Плюшкин, тащу с помойки телевизора в квартире штук 17. Собираюсь отремонтировать и раздать по необходимости знакомым, пишет нам Анатолий. Я с вами дружу, Анатолий.
1: С моим синдромом Плюшкина с периодическим успехом, с переменным успехом борется жена. Постоянно втайне от меня выбрасывает или увозит на дачу мои вещи. И иногда, когда я их обнаруживаю на даче, они возвращаются в дом. А вот с ее стремлением к накоплению одежды не борется никто. Так и живем. На даче все шкафы набиты моими вещами, а дома ее. Знаете, мне кажется, она вас постепенно переселяет на дачу.
2: Да, и поверьте, возможно, там будет лучше. Все вещи там уже, ничего перевозить не надо.
1: И вещи там, заметьте, нет.
2: Привет, Митя и Алиса. Я больная, в кавычках, на шторы и тюли. Дома их столько уже, начала уже раздавать, пишет нам Лена. Лена, тут есть мы. Тут есть мы, нам есть что подтюлить. Мы можем подтюлить что-нибудь.
1: Юра из Екатеринбурга пишет нам: привет, есть на дисках много музыки. Вот как ее выкинуть? Также есть много VHS-кассет с концертами наших музыкантов. А вы знаете, что диски надо хранить определенным образом, при определенной влажности, иначе они в прямом смысле слова осыпаются. Как цветы.
2: Как цветы. Я почему так, Плюшкин.
1: А знаете, почему с цветами? Потому что сегодня утром я подрезала цветы. Они уже почти сдохли все с моего дня рождения. Но я их подрезала.
2: Так прошло уже год почти.
1: Нет, не с прошлого дня рождения.
2: Пишет нам мой тезка Димка из поселка Крому. Привет, друзья. Собираю на работе после монтажа АПС коробки, шурупчики, болтики, остатки пожарных проводов, чопики. Все в дом. 40% чего собрал, использую.
1: Добрый день, ракушки.

0: каждого пляжа.
1: Почему ракушки? Ракушки, нет?
0: Ладно. Ракушки.
1: Купи ракушку. Это вот, вот в этом фильме сделали голова профессора Доуля.
0: И теперь все
1: а по-моему, ракушка, да, все
0: ну,
1: же
0: конечно,
1: ракушка.
0: Наверное, ракушка. Угу. Короче, раковины.
1: Вот. Моллюсков.
0: Раковина моллюсков. С каждого пляжа привожу с килограмм вот этих раковин моллюсков или даже больше разных красивых. А зачем? В кладовке.
1: В кладовке.
0: Кладовка – это кладовка для краденных вещей, я придумала. А. В кладовке хранить. Не могу объяснить, зачем мне вот эти самые раковины моллюсков надо. Просто надо. 50 лет.
1: Добрый день. У меня сарай. Предварительно все уходит туда. О, да. Иногда обретает новое предназначение.
0: Одежда и обувь
1: уходит в сарай, а потом собачки на усладу. Она в клочки разрывает, ну, в общем, старые вещи, старую обувь. Вот.
0: Знаете, у меня папа поступил иначе. Он попросил еще один сарай.
1: Да, понимаю.
0: Здравствуйте, дорогие. Ну вот как бы вот люблю коробочки, жалко выбросить. И тут фотография.
1: Фотография, ну,
0: коробочка с коробочками. Знаете, есть пакет с пакетами, а есть коробочка с коробочками.
1: Это
0: еще что? Я у папы обнаружила, значит, огромные залежи пластиковые. Он обожает, значит, черемшу, вот эту корейскую морковь.
1: Да, обожаю черемшу.
0: Маринованные грибы в пластиковых коробочках.
1: Да.
0: Он специально стал брать в квадратных коробочках, потому что квадратные эргономичнее при использовании в гараже. И теперь у него, так как нету посудомоечной машины, это сознательная позиция, я предлагала 10 раз, он отказался. Значит, так как слегка нету посудомоечной машины, то теперь все его гайки, болтики и прочая мелочевка слегка пахнет черемшой, маринованным чесноком и корейской морковкой.
1: Я вчера ел говядину с этим самым вкусом ванили, потому что я в коробочку такой, мне было лень разогревать, я положил там из-под червячков этих
0: Червелатки, кислые червелатки.
1: Отвратительная гадость вообще получилась. Я не Плюшкин, я коллекционер. Бросил пить и курить 2 года назад, пишет нам наш слушатель, и начал собирать пластинки на сэкономленные деньги. Теперь у меня уже более 500 экземпляров. Многие даже не открыты. И опять в выходные приобрел винил группы «Серьга», «Страна таксофонов». И теперь у меня есть «Арисабокс» на виниле. И дальше «Бе-бе-бе». «Бе-бе-бе» — это в смысле ты сейчас дразнишься?
0: Или «Бе-бе-бе».
1: Это «Бе» как? Какое? Поясните, пожалуйста. Вы как-то звук запишите.
0: Знаете, Ленский как мог, так как воспринял, так и сказал.
1: Да,
0: и последнее сообщение на эту тему. Плюшкин, наверное, обувь, кроссовки, кеды, 26 пар, которые ношу, и даже не знаю, сколько пар маленьких, неудобных, некрасивых, ну и всякий мерч со Стражами Галактики, даже из магазинов типа «Пятерочки» собираю. А у меня туфель пар 50, наверное. Неудобные.
1: Стражи Галактики.
2: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Спонсор программы ООО «Квазар».
13: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54-Б. Акция до 31 июля 2026 года.
14: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Очередь перед Крымским мостом сократилась примерно до 1000 машин. Как передает оперативный информканал о ситуации на мосту, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 700 транспортных средств. Время ожидания около 2 часов. При этом в очереди со стороны Керчи находится 400 машин. Там время ожидания составляет более часа. Этим утром сообщалось о скоплении перед мостом порядка 2000 машин. Затор образовался после почти 12-часового временного перекрытие движения. Евросоюз ввел санкции против российской компании ВК. Об этом решении Совета ЕС говорится в официальном журнале Евросоюза. Также санкции введены в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в Европе называют юрлицом платформы МАКС. Всего новым решением в санкционный список внесены более 10 физических лиц и организаций. Между тем, в ВК РИА Новости заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая МАКС. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, подчеркнули в компании. Военные моряки России и Китая завершили совместные учения. Они проходили в акватории Желтого моря с 6 июля. Как говорится в заявлении на сайте Минобороны КНР, на морском этапе вооруженные силы двух стран провели практические учения, включая совместную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону, нанесение ударов по морским целям, а также совместные действия по спасению экипажей аварийных подводных лодок. Помимо этого были проведены командно-штабные тренировки на картах, профессиональные семинары, посещения кораблей. Также был организован товарищеский баскетбольный матч. Россияне получили доступ к сетям пятого поколения на популярных заграничных направлениях, которыми, согласно обезличенным данным Мегафона, по итогам июня стали Турция, Китай и Грузия. В список главных летних предпочтений также вошли Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Во всех этих странах абоненты оператора теперь могут пользоваться 5G-роумингом. Он обеспечивает высокое качество видеозвонков, возможность делиться яркими моментами отпуска в реальном времени без задержек и комфортно работать удаленно. Контрабанду редких ящериц пресекли калининградские таможенники. 37 редких живых ящериц мужчина пытался провести в Польшу на личном автомобиле. Рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров были спрятаны в несколько спортивных сумок. Общая стоимость ящериц превышает 5,5 миллионов рублей. Отмечается, что ящерицы временно размещены в специальном помещении с соблюдением необходимых для них условий. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так,
2: добрый день, дорогие друзья.
1: Я не разбираюсь в футболе. Я не люблю футбол. Но невозможно.
2: Мы все любим футбол и футболистов наших дорогих любимых.
1: Да, тогда тоже. Да. Короче, но сейчас же невозможно от Холланда отвертеться где-то в соцсетях. Его такое количество. Это
2: Том Холланд?
1: Нет, это другой Холланд.
2: Муж Зендеи?
1: Нет, футболист, короче говоря. Все, ладно, он вообще красавчик, великолепен. Вот классный бомбардир. Жаль, что так все получилось. Но я тут не ролик попался. Есть один блогер, который, ну, там, всякими новыми технологиями занимается и все прочее, изучает, рассказывает нам про, ну, мне лично.
2: Он лично для... Нам, динозаврам,
1: рассказывает, да, как пользоваться картой тройка. Вот, поэтому он взял то ли какой-то, ну, какой-то из искусственных интеллектов на там какой-то сложный промпт написал и прогнал итоги чемпионата мира 500 раз. Эта модель так его, короче, симулировала, и что-то там около 60% того, что Франция побеждает на этом чемпионате мира по футболу.
2: Так.
1: А тут вот уже пишут, что бывший капитан сборной России Александр Мостовой предсказал исход полуфинала Франция-Испания, сказал он. Вот. Потому что, ну, что он болеет за, собственно, Испанию, но больше преимуществ у Франции. Я начинаю понимать, что, собственно говоря, может быть, этот весь искусственный интеллект и очень неплохо просчитывает. Никаких ставок я в жизни не делал ставки. Ты что? Я сделал ставку одну единственную в жизни на себя.
2: Ты моя радость.
1: Да.
2: И как?
1: Ну,
2: зашла?
1: Ну, вот как-то мы с тобой здесь сидим. Я считаю, что
2: мне кажется, наличие меня в твоей жизни говорит о том, что ставка сыграла просто на максимальный коэффициент. Радуйся. Улыбайся.
1: Что?
2: Улыбайся.
1: А,
2: что это за судорога?
1: Это не лицо, это не перекушенное лицо. Это у меня такая улыбка.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наши с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы сделали выход сразу же после рекламы, чтобы не поругаться.
2: Не терять время.
1: Чтобы не поругаться.
2: Мы себе даже здесь не можем договориться. Дорогие друзья, давайте обсудим самые нелепые конфликты, которые у вас были в отношениях. А может быть и не в отношениях, а может быть и на работе, а может быть и в дружбе, а может быть между там родителями и детьми. Главное, чтобы он был максимально нелепый. Абсолютно по нелепой причине разругались, из-за чего все началось.
1: Ну, ясное дело, что вы не совсем прям разругались, прям вообще в пух и прах, но какое-то время обузили друг на дружку. Я вот так хочу сделать, ну, чтобы, типа... И, слушай, мне кажется, в отношениях иногда нужно ссориться. Ну, по каким-то таким вот, таким вот нелепым пустякам, потому что потом это легко вспоминается с улыбкой, ржешь, смеешься и так далее.
2: Давайте. Вот тут нам уже пришло первое сообщение на эту
1: Давайте.
2: Тему. С подругой муж 3 дня не разговаривал после игры в монополию. Митя...
1: Я однажды с монополией, да, абсолютно. У меня были друзья, мы играли в монополию. Я не выигрывал, потому что я не видел, куда я уже бросаю кубики. Мы хорошо сидели, у нас были, ну, праздники были какие-то и все прочее. Вот в итоге я психанул, сбросил все это самое, все швырнул, сказал, уходите отсюда, я не хочу
2: сбросил
1: видеть.
2: Друзей
1: и уснул
2: со стола.
1: Там же, где кричал, да. Понимаешь, вот все, утром
2: это
1: ходил.
2: Дети так делают, они кричат маленькие, кричат, потом засыпают.
1: Да, вот так и я сделал.
2: И котятки так делают.
1: Утром потом всем еду готовил, потому что другого выбора не было.
2: Вот тут нам пишут, что потом 3 дня делал вид, что да, что не знаем друг друга.
1: Абсолютно, да. Нет, ну мы как бы, да, я понял свою ошибку, поэтому не до такой степени, конечно.
2: Да, там, значит, люди решили устроить романтик, набрали полную ванну, пенку напустили, значит, открыли шампанское, конечно же, детское шампанское.
1: Но на всякий случай Минздрав предупреждает, извини, пожалуйста, перебил. Чрезмерно употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Детское тоже, потому что там много сахара, много пейте воду.
2: Да. ЗОЖ.
1: ЗОЖ, да.
2: Короче, зажгли свечи, легли в ванну, и внезапно разговор зашел о политике. В общем, романтик закончился через 10 минут, разругались пух и прах, и вот как раз тут и написано, что и следующие 3 дня делали вид, что не знакомы друг с другом. Это очень смешная формулировка.
1: Это смешно, на самом
2: точно.
1: Деле. Да.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, все работает. Самая нелепая причина вашей ссоры с кем бы то ни было.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Константином Кинчевым про наш-ваш выбор и обсудим новый трек группы Nail Sherry. 17 и 18 июля в Москве пройдут два концерта группы «Алиса» с программой «Наш-ваш выбор». Выступления в уже легендарном формате пройдут на площадке Red Summer у ЦСКА-арены. Константин Кинчев рассказал, как он оценивает результаты зрительского голосования за песни в этом году и есть ли среди лидеров редкие композиции, которые никогда не исполнялись на концертах.
2: Много работы. Мы занимаемся. Есть редкие песни, которые мы вообще никогда не играли. Ну, допустим, «Рождество» на концертах никогда не игралось. Ну, а так все как всегда. Удивительно то, что на уже почти восьмом десятке мне до сих пор выход на сцену и общение с уважаемой публикой посредством электромузыкальных инструментов доставит колоссальное удовольствие. Мне нравится играть концерты. Наш-ваш выбор. Просто концерты. Да, без разницы. Мне нравится играть концерты.

0: Не пропустите концерты Алисы с программой «Наш ваш выбор» 17 и 18 июля на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. А с результатами голосования за песни можно познакомиться в соцсетях коллектива. Группа Нейл Шерри выпустила новый трек «Вечно пьяный». По словам музыкантов, это летний гимн для всех, кто устал от новостей и хочет просто двигаться. Наиль Шерри Изданов рассказал несколько интересных фактов о создании новой песни.
1: Идея трека, как ни странно, пришла мне в голову в отпуске, когда рядом с нашим отелем была дискотека и звучала танцевальная музыка, которая была довольно популярна в 2008, 2010, 2012 годах. Я подумал, что было бы прикольно сэкспериментировать и сделать такую же танцевальную песню, но в жанре рок. И, естественно, это была следующая цель для написания трека Nail Sherry. Что касается текста, посыл здесь такой, что нужно по жизни меньше напрягаться и время от времени давать себе отдыхать, расслаблять голову, ну а танцы, естественно, расслабляют и голову, и душу. Еще забавно то, что бридж, где я говорю фразу целого поколения, это энергичные танцы, мы записали уже после того, как утвердили нашу конечную демозапись. Прослушав эту демозапись, я понял, что чего-то не хватает, посоветовался с парнями, они тоже согласились, и вот мы родили вот такой классный бридж. Я думаю, что получилось довольно круто.

0: Послушать новый трек группы Nail Sherry уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, нелепые
2: пока
1: причины.
2: Пока обсуждали, да, наши причины, сами чуть не подрались.
1: Ничего страшного. А вот,
2: привет, пишет нам. Накричал на жену, что после ее уборки не могу найти свою любимую майку. Потом вспомнил, что майка на работе, да еще и в качестве тряпки. Стыдно мне, долго извинялся. Молодец, что извинялся.
1: А вот смотрите, обычно эта ситуация обратная. Обратная ситуация, но тут вот в эту сторону. Добрый день, Алиса и Дмитрий. Здравствуйте. У меня муж сегодня на меня обиделся из-за того, что ему приснилось, что я ему изменила и забрала ребенка. Как говорится, сам придумал, сам обиделся. Обычно девчонкам такое снится, они ходят потом бубнят.
2: Да,
1: и приходится еще подарки делать.
2: Да, я вот натыкалась где-то сейчас вот на сообщение, что побила его, потому что приснилось, что, в общем, да. Обсуждаем, я напомню, мы нелепые причины ссор. Ну, скажем так, повздорили. Не то, что прям совсем вот в пух и прах, а вот именно повздорили там со второй половинкой, либо там с друзьями, либо на работе, из-за какой-то совершенно нелепой причины. Чем нелепее, тем, как говорится, лучше.
1: Ну, тут вот не то, что нелепое, да, тут как бы правда, ну, тут да, тут как бы гормональное. Она была беременна, а вот окрошка была недостаточно холодная.
2: Угу.
1: Да.
2: А вы знаете, пару кусочков льда прям в окрошку исправят эту ситуацию. Был случай недавно, пишет нам, так работаю водителем на автобусе. Купил жидкое мыло с обалденным запахом. После работы руки, шею помыл. Прихожу домой, супруга чуть ли не в бой с кулаками из-за запаха от меня, будто женскими духами меня облили. Долго ругались. Я вообще не понимаю, откуда, какой запах вообще. Видать, принюхался. 2 дня не разговаривали, потом до меня дошло. Я принес это жидкое мыло домой. Вот у нее были глаза сильно удивленные. Простила.
1: Так, что у нас тут? Простила. А, она простила.
2: Простила.
1: Да, смешно, класс, молодцы. Доброго дня, душнилки. Поругался с женой из-за того, что ушел с работы чуть раньше, чтобы купить ей цветов и сделать сюрприз. А она сама хотела к моему приходу сделать сюрприз. В итоге меня отчитали за то, что я пришел раньше с работы на пару часов.
2: Испортил сюрприз.
1: Обозвали нехорошими словами и пару дней со мной не разговаривали. Пишет нам Сергей из Москвы.
2: Это какая у вас азартная барышня.
1: Да.
2: Разругались за 2 недели до свадьбы и отменили ее из-за концерта «Монгол Шуудан». Он не хотел меня туда отпускать.
1: Есть, кстати, продолжение.
2: Помирились пару дней назад, но свадьбу пока решили отложить. То есть вы еще будете к нему присматриваться. На какие еще концерты ты меня не отпустишь?
1: Так, все, мы в это не лезем. Двое ругаются, третий стоят в сторонке и не
2: третий, четвертый,
1: потому
2: что мы тоже можем поругаться и подраться.
1: Это наше уже с тобой дела.
2: Знаешь, есть парное свидание, а есть парная драка.
1: Да. Добрый день, Наша. Как-то жена мне с утра сказала, я, говорит, на тебя вчера обиделась, правда, не помню почему. Прошло уже 8-10 лет, до сих пор вспоминаю.
2: Только начинали совместную жизнь, сели лепить пельмени. Разругались в пух и прах. Оказывается, пельмени надо считать, пока лепишь. То есть как
1: ну да, чтобы понять, сколько штук. Ну да что.
2: Да.
1: А вы их не выкладываете перед тем,
2: посчитать?
1: Конечно, ну да, потому что мало ли.
2: Я просто умножил вертикально на горизонталь. Просто я их раскладываю ровно рядами.
1: А меня бабушка учила, сказала бы она. Вот, что нужно считать сразу и держать в уме.
2: Серьезно?
1: Нет.
2: Тут просто есть предложение. Прибить
1: хотела будущего. Мы их не считали, мы их ели.
2: Прибить хотела будущего супруга, даже думала уйти от него.
1: Mm-hmm. А начальник как-то устроил конкурс, или как там сейчас говорится, челлендж.
2: Челлендж.
1: Все с ним играют в шахматы через приложение. Кто выиграет, тому премия. Но я выиграл. Он потом две недели мне еле кивал при встрече.
2: Я вспоминаю эту байку про Сталина, знаешь, да?
1: Да, ну-ка.
2: Сталин очень любил играть на бильярде. Это правда, абсолютно. Mm-hmm. Я была на его даче в Сочи. Там стоит огромный бильярдный стол, причем он еще царских времен. Там шикарная плита лежит в основе, мраморная, по-моему, или даже базальтовая. В общем, не суть важно. А так как ему нужны были компаньоны, то играл он на бильярде с ребятами, которые его охраняли.
1: Mm-hmm.
2: И вот если они выигрывали, он говорил, оно и понятно, вот вам тут делать нечего, от нечего делать, вот вы и натренировались играть на бильярде. А когда они проигрывали, он говорил, ну и на что вы годитесь, даже в бильярд не научились играть.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 2/7/2026 по 15/10/2026. Для кредитов, оформленных с 2/7/2026 до 30/09/2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.

0: 20% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы сегодня самый нелепый способ поругаться, который вы применили, в общем-то, в своей жизни. Не специально, но так случилось. Всем привет! Здравствуйте, Дмитрий, великолепный поэт, красавец.
2: Ой, да.
1: И Алиса, потрясающая красотка-певица. Ой, спасибо большое.
2: Да, самый у нас, кстати, давай честно, мы самое красивое шоу на нашем радио. Как минимум.
1: И
2: не только.
1: Сейчас ты меня прям поставил в такую неловкую ситуацию. Ну,
2: почему?
1: Не знаю. Мне кажется, мы все красивые.
2: Все?
1: У нас некрасивых ведущих нет.
2: Нет, но просто,
1: реально
2: просто
1: нет некрасивых
2: из всех
1: ведущих.
2: Некрасивых ведущих, из всех не некрасивых, из всех красивых
1: так
2: ведущих мы
1: просто...
2: самые красивые.
1: Ну, мы с тобой как-то определяли, что мы самое стройное шоу.
2: Это да. Здесь даже не спорится.
1: Давай на этом
2: остановимся. Даже 10 килограммов веса бараньего янки, вот, лукьяновая, она никак не, в общем, спасает эту...
1: Митя, просто остановись, а то нелепый способ поругаться будет прямо сейчас. И причем даже не со мной.
2: Я понял.
1: Самый лучший способ поругаться, пишут нам, это начать вместе делать ремонт. Особенно клеить обои.
2: Так, стоп, ребята, это разные вещи. Это не то, что нелепо. Это нет, ремонт, все, если вы ремонт пережили, а если два в своей семье, то вы будете навсегда вместе. Потому что это вот, да, тут можешь поругаться из-за чего угодно, просто, абсолютно. Да что ж вы нас...
1: А слышно в эфире?
2: Слышно, конечно, слышно. Это слышно.

0: так и я же тебе говорю, не ешь сливы. Ладно.
1: Здравствуйте, душнилки, Алиса и Дима. Не знаю, успеет ли прочитаться, да, успела уже. Но история такая. Вечером стою, умываюсь, подходит сзади жена. Я чувствую, сверлит меня взглядом. Поднимаю голову и точно. Что, говорю, такое? Что, говорю, что такое? Что, соколка, что с тобой? А она мне, откуда засосы на плече? А я в шоке, какие засосы? И смотрю, правда, сам в ужасе, откуда? Дальше все понятно, скандальчик, потом вспоминаю, ё-моё, следы от приклада на стрельбах были, даже фотки вот есть, обошлось. Но страх он натерпелся. Пишет нам Саня из Ростова, папы. Страх он натерпелся.
0: Была история где-то в интернете, когда она приревновала его к следам от банок. Это да. Что за засосы? Потому что так ты, баба, это как нужно вообще засасывать, чтобы...
1: Да. Обвиняла мужа в том, что он растолстел из-за газировки и неправильного питания, и не залазит ни в одну футболку. Наехала на него. Потом оказалось, что сушильная машина все футболки уменьшила размера на два. Выяснили после очередной сушки. Было неудобно, но я не извинялась, пишет Алена из Тюмени.
0: Здравствуйте. Ситуация следующая. Была, поругались с женой из-за того, что я случайно наступил на хвост котом. Она после этого меня считала жутким живодером.
1: А вы извинились перед котом?
0: Да перед котом-то ладно, он в крайнем случае отомстит в тапке. Да, кстати, если вдруг вам мстили в тапке, то там надо было... Ну, короче, тут тоже есть свои нюансы.
1: Я мстю. Вот знаешь, это, месть — это блюдо, которое подается холодным, оно, если это месть в тапке, то оно всегда такое тепленькое.
0: Ну, смотря когда
1: успел... К утру уже остывает. Ой.
2: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио. Музыка поколения.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. 8 новых объектов включены в перечень зон отдыха у воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Там ответили, что 8 благоустроенных зон отдыха нового формата вошли в единый городской перечень мест отдыха у воды. Таким образом, общее число зон благоустроенных по новому стандарту достигло 15, отметил градоначальник. В перечень вошли в том числе Гальяновский пруд, Большой Перовский пруд в Новогиреево, Большой Очаковский в районе Очакова-Матвеевска. Их благоустройство завершилось в мае-июне. Главным элементом таких зон отдыха является сам пляж. Там разместили шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнца. У самой воды отсыпаны полосы белого песка. Трубы высыпались из грузовика прямо на такси на Варшавском шоссе. Движение в сторону центра затруднено. По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», трубы упали прямо на проезжую часть недалеко от станции метро Нагатинская. Судя по кадрам, часть груза вылетела из кузова и упала на автомобиль такси. Из-за ДТП движение в сторону центра затруднено. Обстоятельства произошедшего уточняются. Президенты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет без малого 8 миллиардов рублей налогов в первом квартале. Почти в полтора раза больше год-году. Из них в бюджет Москвы поступило почти 1,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Максим Лексутов. Особая экономическая зона отмечает 20-летний юбилей. Город обеспечивает ее резидентам максимально комфортный инвестиционный климат. В ответ предприятия наращивают производство, расширяют штат. За все время сумма уплаченных налогов составила более 73 миллиардов рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе представителя столицы на престижной международной физической олимпиаде в Колумбии. Это выпускник 11 класса школы номер 179 Иван Пругло. Он входил в сборную России, пятеро участников которой соревновались со школьниками из 90 с лишним стран. Наша команда завоевала 5 золотых медалей. Ранее Иван уже выигрывал Азиатскую физическую олимпиаду, открытую международную олимпиаду по астрономии, а также Всероссийскую олимпиаду по физике и астрономии. Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой в ночь на воскресенье организовала уникальную ночную экскурсию. Пассажиры проехали на поезде «Иволга» от станции Поклонная до Нижегородской 4-го маршрута «Московский центральный диаметр». Маршрут экскурсии прошел по ключевым точкам МЦД-4 с остановками на Дорогомиловском мосту, у Белорусского вокзала и на эстакаде на Комсомольской площади. Там пассажиры могли полюбоваться видом на ночной город. Синоптик рассказала о завершении интенсивных осадков в московском регионе. Однако в течение 2 дней ожидаются кратковременные дожди, сообщила РТ главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в конце недели солнца в Москве будет больше, днем температура будет плюс 20-24 градуса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, вас всех должно порадовать.
1: Ну-ка,
2: то, что
1: вас всех должно порадовать Дмитрий Ленский.
2: Росстандарт обновил два ГОСТа на лососевую икру.
1: ГОСТ на чего?
2: На икру. Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке, точка технические условия, икра лососевая зернистая баночная, точка технические условия. Все. С чем это связано, понятия не понимаю.
1: Что нам это дает?
2: Ничего не дает, цены вырастут, я думаю.
1: Опять?
2: Ну, в смысле, они всегда растут, но
1: а
2: это в этом жизнь. Кто? Падать?
1: Ну, цены.
2: Падать, ну как?
1: А то мы скоро начнем падать.
2: Знаешь, как можно сэкономить на чем угодно? На чем угодно и...
1: Не есть.
2: Да? Или покупать, допустим, раньше ты брала, ну, там, полную буханку хлеба, да? А сейчас ты... А, у вас же, Питер, у вас же булка хлеба, да? Вот раньше ты была целую булку хлеба, а теперь бери батон, да? Вот теперь берешь половину батона. Все.
1: Да, я это не поверишь, я и так беру половину батона.
2: Заметно. Только надо же ее как-то, ну, тянуть,
1: а
2: не за раз есть.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, можешь ставить свою вот эту вот мечту Барби, розовый цвет, ставь себе.
2: Дофаминовая ванна?
1: Да, короче, тренд бежевый.
2: Ванна
1: Вся ванная комната,
2: ага.
1: Да? Ванная.
2: Единорогового, я же заикаться начала, единорогового розового цвета.
1: Тренд бежевых мам, в кавычках, может оказать негативное влияние на развитие детей. А об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. Уже с 20-го дня жизни младенцы начинают отличать базовые цвета. В обучающих материалах, с которыми занимаются дети, важна точность цветопередачи, да. Иначе это скажется на развитии речи и когнитивных процессах. В общем, например, у малышей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто формируется неправильное представление о реальных оттенках, ну и так далее, и тому подобное. Короче, хочешь себе сделать розовую ванную, делай себе розовую ванную.
2: Серега, ты слышал? Я знаю, что мой муж сейчас нас слушает.
1: Это
2: для наших будущих поколений. Не для себя же стараюсь.
1: Да.
2: Розово-дофаминовый. Вот честно скажу.
1: Скажи честно.
2: Я уже об этом говорила, что во мне борются два волка. Один волк говорит, нужно все такое стильное, строгое,
1: богатое, конечно.
2: А другой волк говорит, хочу дофаминовую ванну.
1: Слушай, а можно же сделать нормальную ванну, а потом сверху поклеить вот эту плиточку, которую, знаешь, вот сейчас вот сильно китайцы рекламируют, ты ее клеишь, тут даже ролики были, да, чувак сделал себе малахитовую прихожую, просто виниловую пленку наклеил какую-то, это смотрится, капец, как сбежать хочется, я такая, знаешь,
2: что такая... Я видела, как обклеили просто весь дом. Тоже ролик какой-то обклеили, знаешь, чем? Как диско-шар. Вот такая пленка, мелкие-мелкие зеркалышки вот эти вот на пленке, на липкой.
1: Не, ну это прям совсем жестоко. А так ты себе сделай нормальный ремонт, а потом тык-тык-тык и сделай себе розовый. Потом пришла, ну, как бы вода цвета ненужного оттечет от головы и просто сорвешь, и будет у тебя нормальная, элегантная ванна.
2: Так там-то вся и суть, что, понимаешь, я всю жизнь тяготела к сдержанным интерьерам в натуральных оттенках.
1: Так.
2: А вот сейчас к 40 я подумала, да ну его нафиг, я хочу разноцветную
1: ерунду. Я уже
2: ерунду.
1: В том возрасте, когда
2: мне
1: хочу...
2: Мне нужен дофаминовый интерьер, я хочу горчичное кресло.
1: О, это классно, кстати,
2: горчичное кресло. Вот, видишь.
1: Но смотря куда его вписывать. Можно вот если в свою розовую ванну...
2: Сидеть надо, вписывать в него не надо.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Лисий и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Нам только что прислали две фотографии разные, причем фотографии одной и той же волосатой ноги.
2: Может, это одна левая, одна правая?
1: Нет. Я ознакомилась с предоставленными материалами, провела анализ, идентификацию. Идентификация провалилась, я не знаю, чья это точно. Нога. Номер телефона заканчивается на 59. Слава богу, нога мужская.
2: Почему, слава богу?
1: Очень длинные.
2: Волосы натуральные.
1: И уже слегка кучеря.
2: Что ты меня смеешь? Да, у нас такое растут, мы вообще мужчины, у нас
1: такое растет,
2: так что все нормально.
1: А что тебе самое странное присылали в фотографиях, помимо того, о чем ты сейчас моментально подумал?
2: Нет, как раз мне это и не присылали.
1: Ни мужчины, ни женщины?
2: Фу, нет, ну, первое точно нет, второе, я как-то даже возмутился, сказал, да что это такое вообще, я вообще популярный красавчик и так далее и тому подобное. Я говорю, ну ладно, давай я тебе пришлю, сказала мне одна моя знакомая и прислала, ну в лифчике.
1: И потом оказалось, что это скачано из интернета.
2: Не-не-не, это прям все настоящее, да, это был оригинал. Я такой подумал, ну все, нормально, жизнь состоялась, стоило выходить там на эту самую сцену перед, когда было 200 тысяч вот зрителей и так далее. И все, прислали в лифчике. Ну ладно, нет, я ни в коем случае не прошу. Сейчас все в порядке.
1: А же сейчас начнется. Тем более, что не все фотографии открываются. Вот не знаю, почему нога
2: открылась. А, не сюда присылайте, зачем куда-то присылать? Нет, вообще самого странного, да ничего, наверное, как-то не знаю. Знаю. Но мама как-то присылала, говорит, а вот что у моей собаки с пищеварением, сказала она. Она присылала мне в течение дня отчеты о жизнедеятельности ее собаки. Я сказал, что это очень странная вещь. Я говорю, я же не могу. Можно было троллить маму, сказать, а чем пахнет там.
1: Экстрасенс.
2: Да.
1: По фото определяю расстройство. Живота вашей собаки.
2: Поэтому ничего. Слышь, как-то все нормально.
1: Прислала песочек крупным планом. Хотела показать ему разнообразие песчинок. Он меня спрашивает, это что?
2: Это съедобно? Это зачем? Ладно.
1: Боже мой,
2: тебе
1: друзья,
2: я не буду.
1: Дорогие,
2: хорошо, а кроме вот этого всего, тебе что, ну вот кроме вот этих вот, вы поняли, о чем?
1: Да.
2: Вот, что тебе такое странное присылали?
1: Один раз мне, значит, прислал организатор один фотографию. Почему-то он стоит в леопардовых трусиках. Причем это был весьма брутального вида мужчина.
2: Но мы же сказали,
1: Этот мне не прислал. Мужчина стоит в трусиках.
2: Понял. Все, понял. Я сразу неправильно.
1: Да. Мужчина целиком стоит весь. Вот, ну в смысле там.
2: А почему вы считаете, что как бы леопардовый это только ваш женский?
1: Я такого не говорила. Просто в моем.
2: Валерий Леонтьев.
1: В моем мировоззрении.
2: В чем только не входил.
1: Он в душе знойная Бейонсе.
2: Я понял.
1: Не сбивайте меня, Дмитрий, вы меня сбиваете. Так вот, просто в моем мироощущении он никак не ассоциировался с леопардовыми трусиками. Он такой, он игрок в покер, знаешь, он такой альфач, он такой, типа, вот весь такой крутой, он такой весь там тёлки-метёлки. И тут он, я уверена, что эта фотография предназначалась не мне, потому что она была удалена буквально через несколько секунд. Но увиденного не развитесь, мне нужны новые. Несите новые глаза.
2: Так, ладно.
1: Потом от общего знакомого я узнала, что в тот вечер он верная рассылка этих самых трусиков была.
2: А может он слал своей очередной девушке, которая говорит, ну как, вот.
1: Чтобы спросить у нее, что у него с пищеварением.
2: Может быть, она ему подарила, говорит, да.
1: Отчет.
2: Конечно. Это была разовая акция случайно. Всех там вас на... А знаешь, как там мы и Лиса, и автослесарь Ирина, и автомеханик...
1: И адвокат.
2: И адвокат тоже, конечно.
1: Однажды мне похвастались, зачем-то мне прислали фотографию, смотри, какая у меня сегодня девушка со мной вот на ночь осталась. Я подумала, ну как же я за тебя рада, дорогой.
2: Мой бывший муж, да?
1: Нет.
2: Вот. Человек должен был кому-то поделиться, кто на самом деле оценит. Без зависти, без каких-то... Да. Ты ищешь какие-то скрытые смыслы, а у нас их нет.
1: Там даже не пахло ни открытым, ни скрытым.
2: Мы как штангенциркуль.
1: Там не было смысла.
2: Вот.
1: Что штангенциркуль?
2: Вот, а я тебя о чем?
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: В московском зоопарке белый медведь подружился с уткой. Когда вылетаешь?
2: Куда?
1: С работы.
2: Куда? Я не поняла.
1: Ладно, неважно. Знаешь, как гусь в нее не товарищ, ну я тогда полетел.
2: Гусь в нее товарищ. А сейчас вот Ленский за эфиром читал новости про то, что выкатили, значит, обновление файлов про НЛО.
1: Да.
2: ЦРУ, да, выкатил?
1: Почему? НАСА?
2: НАСА. Хорошо.
1: Чужое НАСА. Не НАСА, а чужое НАСА. У нас 5 секунд, я прощаюсь. Пока. До завтра.
2: Да. Да. Я хотела сказать, что Ленский полетел на свою родную планету. Вернемся завтра. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Спонсор программы ООО «Квазар».
7: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар, Казань. Чуйкова, 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Великобритания ввела санкции против 23 граждан России. Об этом сообщил британский Минфин. В частности, в черный список включены 9 сотрудников телеграм-канала «Рыбарь». Против 13 россиян и одной организации Лондон ввел санкции, как говорится на сайте Минфина, за нежелательную кибердеятельность. Ранее сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении российской компании ВКонтакте и разработчика национального мессенджера «Макс». Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МИД России вызвал немецкого посла Александра Ламсдорфа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее немецкий МИД также вызвал посла России Сергея Нечаева. Ведомство заявило о кибератаках против Германии и пригрозило дополнительными санкциями. Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в ближайшие дни вызовет посла России. По его словам, Париж осудит, цитата, «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимую в ряде европейских стран». Бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 53-летний Леклерк долгое время работал в BMW и известен тем, что разрабатывал дизайн внедорожников X5 и X6. С 2018 года он занимает должность шеф-дизайнера автокомпании «Citroën». Количество смерчей на территории России будет расти. Такой вывод следует из статистики за последние годы, рассказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик добавил, что поскольку смерч – это локальное явление, предсказать его сложно. Потенциально можно очертить территорию, где смерч возникнет с вероятностью 20-25%, но это не значит, что он обязательно будет. Болельщики разместили петицию с требованием отстранить сборную Аргентины по футболу от участия в чемпионате мира. Ее подписали свыше 2,5 миллионов человек. Среди причин исключения сборной авторы петиции называют необъективное судейство, отсутствие сильных соперников, а также российское поведение некоторых болельщиков команды. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. В текущем турнире они дошли до полуфинала, в котором 15 июля сыграют против команды Англии. Поедание шоколадных зайцев, мармеладных червяков или жаворонков из теста нельзя считать признаком агрессии или жестокости у детей, рассказал НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Перегожин.
2: Это традиционный вид сладости, который существует как минимум 200 лет. И как-то никому в голову не приходило говорить, что это зло. По весне русские жаворонки, которые пекутся из теста, шоколадные зайцы под елочкой лежат на каждое Рождество, то это традиция, это нормально, но и как-то никто из детей не плачет от того, что зайчику откушал ушко.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Выбирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Друзья, и добро
1: Ну, смотри, если у тебя вторник, да, то понедельник ближе-ближе, дальше-дальше. А вот когда сам понедельник, то никакое правило это не работает. Ладно, не утомляю тебя.
2: Ты что-то как, что-то боярин загнул куда-то. Видать, продуктивно провел выходные. Конструктивно. Что, ребят, приветствуем вас в десятибальном шоу и благодарим своих коллег и шоу дня. Предлагаем вам свою компанию на следующие 4 часа. И для начала традиционно давайте сверим наши метрономы, наши как я говорю, когерентность, да, вот это вот все.
1: Ну, хватит уже, достаточно. Метрономов достаточно. Ты там синонимы ищешь, что ли?
2: Нет, метрономы нет, я текст ищу.
1: А, текст ищешь. Да. Так, тогда давайте, ребят,
2: традиционно
1: сверим часы.
2: Строчечку вам дадим,
1: да.
2: И проверим, настолько ли мы все созвучны.
1: Давай.
2: Чуть-чуть прибери музыку, это нужно как-то с некой патетикой.
1: Давай.
2: С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. Да. Вот так вот.
1: Серьезно.
2: Так что, если понимаете, о какой песне идет речь, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов. Можете кусок песни, припева, чего угодно, исполнителя назвать, или группу, или что угодно, чтобы мы поняли, что вы догадались, о какой песне идет речь. И мы, собственно, на этом стартуем, запускаем десятибальное шоу.
1: Абсолютно верно. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
3: Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сверка камертонов, скажу я так, прошла успешно.
2: Да, и знаете, ну, да, назвать исполнителя этой песни занятие неблагодарное, да, потому что в разное время, в разные годы ее кто не только не исполнял. Иосиф Давыдович Кобзон, Лев Валерьянович Лещенко, Егор Летов и даже Сергей Шнуров исполняли эту песню. Но самое главное, вы угадали, о чем эта песня. Песня с очень простыми словами, но слова эти отзываются в песне, в сердце каждого, кто... ну, в общем, каждого, кто состоял в рядах Всероссийской,
1: абсолютно,
2: Всесоюзной, да, и вот этих других организаций. Да. Давай, Андрей Георгиевич, напомним.

0: собственно, как многое из того, что было написано блестящим творческим союзом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, песня прям на разрыв,
1: прекрасная,
0: что называется.
1: Прекрасная.
0: Я вам так могу сказать, в 21 веке вот я хожу в спортзал, и знаете, вот когда вот нужно что-то вот тяжеленькое, там тяжелый присед, тяжелый жим, я врубаю песню, работает не хуже Рамштайна.
1: А главное, что сколько лет прошло, а все слова мы помним, потому что тут же мгновенно с первых слов начинаем подпевать.
0: Это правда. Ну что, ребят, спасибо большое за то, что мы звучим с вами на одних частотах, и это не фигуральное выражение, а...
1: Буквально смысл
0: всего нашего происходящего. Давайте поговорим о чем-нибудь. Дело в том, что, знаете, мы, как я уже все время говорю, мы живем в 21 веке. Сейчас все не так, как к чему мы привыкли. Я сейчас попробую объяснить.
1: Давай, да, пока не очень понятно. Вот, хотя согласен.
0: Все не так, как ты привык.
1: Все не так.
0: Еще, да как ну, там, сколько-то, условно, в прошлом веке для того, чтобы приобрести билеты или какую-нибудь туристическую путевку, тебе нужно было прийти в туристическое агентство, там тебе послушать агента, посмотреть с ним картинки. Сейчас можно то же самое сделать, но не вставая с дивана. Есть приложение,
1: конечно,
0: ты его загрузил, посмотрел картинки, почитал отзывы, что немаловажно. Но или билеты ты куда-то покупаешь. Раньше тебе нужно было прийти в пункт продажи билетов, в кассу какую-то, отстоять очередь. Потом вот это «без сдачи не посмотрите», вот это вот выслушать.
1: А еще когда газету украли из почтового ящика, и ты остался без новостей, это вообще трагедия.
0: А сейчас, ребят, все не так, как мы привыкли. Я к чему? Дело в том, что покупал я билеты в предстоящий отпуск. И поскольку перелет такой у меня многосоставной, там из нескольких сегментов состоит, можно, авиакомпания предоставляет возможность за небольшую плату, сравнительно небольшую, выбрать посадочные места. Я, значит, выбрал посадочные места, оплатил чего-то как-то там. Приходят мне, значит, билеты. Я думаю, ну билеты прошли, дай проверю. Открываю и смотрю, что я купил два билета, а они не то что, они в разных концах самолета. Два места. Ну, а я
1: как так?
0: А у меня... Как так?
1: Ты не досмотрел или они?
0: Я не досмотрел.
1: Ты не досмотрел.
0: Да, потому что нужно было поставить две галочки, ну, напротив двоих пассажиров, а я что-то там не там кликнул. Короче, одна галочка не поставилась, я кликнул только за одного пассажира.
1: Ой, это у меня регулярно такая
0: вот
1: фигня происходит.
0: Собственно, я что делаю? Я отменяю, собственно, вот эту вот услугу. Говорю, значит так, верните мне мои денежки. Услуга как бы, ну, мне не устраивает. Меня меняют деньги. Вернее, деньги приходят обратно, там за вычетом какой-то небольшой комиссии. Я думаю, ну, теперь же надо выбирать билеты, вернее, посадочные места. Я захожу на сайт авиакомпании. Нет. И там буквально 6 мест остается. И вот два из них вот то, что, в принципе, меня устроит. Бесплатно. Бесплатно.
1: Круто.
0: Вот. Я хочу, ребят, знаете, вот поговорить сегодня тему такую. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Вот, вот я тебе про билеты дотюнингую твою, скажем, тему. Потому что я, как ты, всегда брал билеты вот так же. Ну, собственно, выбирал какие-то места, либо платные, либо бесплатные, но всегда чекил сильно заранее вот это все. А несколько лет назад я пытался чекнуть, смотрю, там какие-то, ну, совсем места никуда, думаю, да какая мне разница? Пообщаюсь с милой барышней на стоечке, там она мне выдаст билетик бумажный. Я приехал в аэропорт, и мне выдают 5-й ряд, ну, это первый после бизнеса.
0: Так.
1: Место номер 1 у окна. А его не было ни в какой броне. И я поймал себя на мысли, что я больше не чекаюсь, если только это, ну, не обязательно надо, вот, какой-нибудь групповой там поездка или что-то еще. А когда я один, я приезжаю в аэропорт и беру билет, потому что, как правило, они держат определенное количество хороших мест до последнего.
0: Ребят, хотим сегодня с вами обсудить тему вот эту. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Давайте делитесь своими историями. Нам интересно знать, как в вашей жизни вдруг счастье. Казалось бы, все, ситуация ах и швах, а что-то как-то раз-раз и стало лучше даже, чем было.
1: Такое бывает.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня обсуждать эту тему.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, как тему эфира, мы взяли прекрасную русскую поговорку или пословицу, как правильно, «Не было бы счастья, да несчастье помогло». И вы знаете, ведь это очень часто бывает, что ты так переживаешь. Вот, мне это не получилось, а то, что получилось, гораздо лучше. Я приведу не свой пример, но просто он очень, очень показательный из моей семьи. Когда у меня дочка поступала, собственно, на журфак, она выбрала там 3 вуза. У нее на первом месте стоял Московский государственный университет, второе — Высшая школа экономики, и третье — РАНХИКС. И, в общем-то, она везде туда подавала документы. И после того, что она пыталась сдать в МГУ, она пришла просто в слезах, при условии, что у нее там количество баллов ЕГЭ было зашкаливающее. Она просто рыдала, потому что, говорит, меня зарезали специально. А на втором курсе Высшей школы экономики, куда она благополучно поступила, никто ее не резал. Она сказала: какое счастье, что я не попала на журфак в МГУ. Потому что, я уже не буду рассказывать, потому что, в общем, человек был полон счастья, что у него не получилось поступить. И таких примеров в жизни и вот полно у каждого на самом деле.
2: В основном все как-то вы пишете про любовь какую-то. В день рождения бросила девушка. Я напился и на сайте знакомств зарегистрировался. И вот там с женой будущей познакомился. Уже 16 лет вместе.
1: Не было бы счастья, так несчастье помогло — это о моем разводе. Еще немного немецкой бюрократии, выдохну спокойно и свободно, пишет наш слушатель, судя по номеру телефона, из Германии.
2: Или слушатель. А вот тут как бы...
1: Вопрос.
2: Скорее всего, слушатель. Ребята, девчата, пишите, как в вашей жизни проявлялось это вот «не было бы счастья, да несчастье помогло» и проявлялось ли вообще?
1: Да. Ну, даже если оно проявлялось в пустяках, все равно пишите, потому что интересен каждый опыт.
0: Наша реклама.

0: .oobank. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А было бы счастье, да несчастье. Помогло, так мы сегодня озвучили тему этого часа и попросили вас прислать какие-то истории, которые очень хорошо характеризуют и демонстрируют эту прекрасную поговорку.
2: Январь 21 года. Разбиваю мою любимую 20-летнюю реноху. Смысла ремонта нет, аж плакала. Так жалко ее было. Залезла в автокредит, взяла бюджетный Datsun. Сейчас понимаю, что новую машину по нынешним ценам взять уже в кредит не получается. Так что рада и вот этому Datsun.
1: Ну, еще одна тогда сразу в автомобильную тему. Привет, это космонавт к нам так. Нас с тобой так называют. Совсем недавно попал в аварию. Ничего серьезного, а просто въехал за джип на мокром асфальте. А тут практически ничего у него, а у меня алюминиевый капот согнулся. Дело все в том, что он уже раньше был битый и кривой. И я понимаю, что если бы не эта авария, я бы до скончания века ездил бы с этим кривым капотом. А тут пришлось поменять. Зато теперь красиво.
2: Как красиво, правда. Сошли волосы в парикмахерской. Подстригли очень коротко, длину ниже плеч. Слез было море. Зато после этого узнала, что волосы у меня красиво вьются и легко укладываются.
1: Вот локоны
2: сами по себе. А раньше приходилось укладывать прическу по 30-40 минут.
1: Короче, стали, виться начали. Вот как. Привет, ребята. В 97-м году не поступила в педагогический университет имени Ленина на преподавателя английского языка. Через пару лет поняла, что просто Бог уберег меня от английского. Я его просто возненавидела. Хотя за спиной была спецшкола. Мама моя молилась, чтобы я не поступил, если это не мое признание. Вот так вот. Вот так вот, ребята.
2: Затопила квартиру. Ребенок испугался, лечили заикание, купили новую. Ту квартиру сдаю, ее теперь снова затопили. Страховка все покрывает, сами живем дальше. А? Вот это тот случай, когда, что называется, научились на собственных ошибках. Ребята, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: К сожалению, немного у нас времени остается, но правило, что было бы счастье, да несчастье помогло. Оно, к сожалению, или, может быть, к счастью, всегда работает.
2: Был случай, 10 лет назад отправляли в Сочи бабушек с тремя внуками на отдых. Жена перепутала даты вылета, благо встречающие Сочи связались с нами. В итоге в аэропорт мчались, как угорелые, за 20 минут. Соответственно, места остались только одиночные. Попросили девушку на стойке регистрации, чтобы детей рядом с бабушками посадили. В итоге летели бизнес-классом без доплат. Бабушки довольные.
1: Ехал в Воронеж с пересадкой в Москве, перепутал вокзалы Курский с Казанским. Позвал на поезд. На вокзале встретил армейского друга, не виделись 10 лет. И как бонус, пункт назначения, приехал на пару часов раньше, потому что был какой-то другой скорый.
2: Зато время хорошо провели, конечно, со служивцем повстречались. Спасибо, ребят, за ваше сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Россиян предостерегли от использования бензина Евро-3. Заправлять автомобиль топливом неподходящего экологического стандарта можно лишь ограниченное время. А в долгосрочной перспективе такая практика навредит авто, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер.
2: Требования у нас в стране на импорт автомобиля частными лицами не ниже Евро-4. Юрлица должны производить или ввозить автомобили не ниже, чем Евро-5. И вопрос это, в первую очередь, не только экологический на сегодняшний день. У нас вчера был экологический, а сегодня это вопрос выживаемости машин. Сейчас таким образом мы обеспечили доступность топлива. Это выход из ситуации. Некоторое время ничего страшного, можно поездить, но долго ездить на этом виде топлива машин, которые не предназначены, нельзя. Сейчас получается, что фаворитом являются автомобили, назовем так их, ретро. От старых европейских, японских автомобилей до советских «Жигулей».
1: Депутаты Госдумы ранее попросили главу Минэнерго информировать водителей о том, что они покупают более вредное топливо Евро-3, а не Евро-5, и предупреждать о рисках для автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе представителя столицы на престижной международной физической олимпиаде в Колумбии. Это выпускник 11 класса школы номер 179 Иван Пругло. Он входил в сборную России, пятеро участников которой соревновались со школьниками из 90 с лишним стран. Наша команда завоевала 5 золотых медалей. Ранее Иван уже выигрывал Азиатскую физическую олимпиаду, открытую международную олимпиаду по астрономии, а также Всероссийскую олимпиаду по физике и астрономии. Фестиваль «Моспитомец» перенесли на 26 июля из-за непогоды. Ранее он был запланирован на прошедшую субботу. Мероприятие пройдет рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Гостей ждут выставка пристройства животных из приютов в столице, образовательная программа проекта «Школа ответственного хозяина», благотворительная акция «Будка желаний» и мастер-классы. На выставку привезут более 40 собак и кошек, все они ждут своих хозяев. Занятия спортом становятся доступнее в каждом округе Москвы. Как сообщила столичная мэрия, по просьбам жителей в городе увеличивают количество бесплатных тренировок в рамках проекта «Мой спортивный район». В этом сезоне начали тренировки на 36 новых площадках. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли и в новые районы, в их числе аэропорт, Даниловский и Коньково. А в спецпроекте «На высоте», который проводит занятия на крышах, добавилось 4 площадки. Середины недели москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Локальные дожди не исключены во вторник, а уже со среды будет преобладать солнечная погода. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Кстати говоря, если чуть-чуть вернуться к теме «Было в счастье, да несчастье помогло». Как часто бывает, что вот какое-то мелкое событие, к которому относишься, ну, елки-палки, так это
2: никогда
1: все печально.
2: Не нужно... Знаешь, Андрей Георгиевич, просто человеку... Мы же не знаем... Как кто-то из поэтов говорил, как слово наше отзовется, мы же не знаем.
1: Конечно, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи.
2: Совершенно верно. Дальнейшее, как будут развиваться события. Вот у нас случается на короткой дистанции какая-то неприятная вещь, мы тут же переживаем.
1: А может, эта неприятная вещь отвела тебя от гораздо более неприятной
2: истории.
1: Именно
2: так. Вот когда у меня что-то вот не получается, не выезжая вовремя из дома на мотоцикле, условно говоря. Я себя как бы вообще, я понимаю, что значит вселенной нужно было, чтобы я выехал попозже, чтобы, ну, вот там что-то проехало.
1: Да, или, например, когда ты прогуливаешь свой спортивный зал, на то же тоже наверняка есть какая-нибудь причина.
2: Конечно.
1: А вдруг там...
2: Травмируешься,
1: да,
2: еще что-то, поэтому,
1: да, потянешь,
2: ребят,
1: чего-нибудь.
2: Да, вот это вот...
1: А вот когда еще, знаешь, вот когда к стоматологу надо идти, и ты не идешь. А вот это, ребят, совсем другая история. Когда зуб заболел, надо идти.
2: Еще лучше... Совета бывалого?
1: Еще лучше... Тихо.
2: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Готовьтесь за него побороться. Все как обычно. У нас будет по 10 вопросов, у вас будет по минуте времени для того, чтобы завладеть титулом.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 14-81 от 11.08.2015. 0+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы приглашаем всех желающих побороться за титул «Умника дня». Между прочим, первый на этой неделе. Не знаю, почетно это или не почетно первый завоевать, но тем не менее. Так, друзья, нам нужна первая кодовая фраза. Ну и вспоминая тему прошлого часа, есть у меня такая фраза. Мне, честно говоря, эта поговорка нравится больше, чем ту, которую мы использовали. Она короче, даже более емкая. Нет худа без добра.
2: Глобально. Итак, нет худа без добра. Ребята, автор 17-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Как вам удобнее, так и отправляйте.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начнется первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» будет бороться Владимир. Давайте знакомиться. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, с кем будете играть, Владимир? С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: Давайте с Игорем Владимировичем.
1: Давайте.
2: Давайте. Минута времени у нас с вами. Давайте начнем первый раунд. Поехали. Кто является автором рассказа «Пестрая лента»?
3: Конан Дойл.
2: Правильно. Достопримечательностью какого города является Старое Место?
3: Прага.
2: Правильно. Кто из московских князей носил прозвище Грозный? Иоанн II, Иоанн III или Иоанн IV?
3: Четвертый.
2: Правильно. Как называется разменная монета Молдовы? Бань, Геллер или Санто?
3: Санто.
2: Бань. Является ли Красноярск городом-миллионником?
3: Нет, не является.
2: Является. Используется ли для каких-либо отметок пятая страница российского гражданского паспорта?
3: Нет.
2: Используется. Барабанщиком какой рок-группы являлся Кит Мун?
3: The Who.
2: Правильно. По территории какого государства протекает река По?
3: Дальше.
2: Италия. Сколько суффиксов в слове «внимательность»?
3: Два.
2: Правильно.
4: Вы очень хорошо сыграли.
2: Пять из девяти.
4: Шесть я насчитал.
2: Раз, два, три. 6, да, я чуть Владимира балл один не украл. 6 из 9 фиксируем. Спасибо большое, Владимир. Хорошего продолжения дня. И в скором времени пригласим второго участника состязания. Проведем второй раунд.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И если у вас есть желание побороться за титул «Умника дня» и посоперничать с Владимиром, который, кстати, сыграл с результатом 6, я уже не знаю, из скольких, ну, 6 из 9, вот, то вам нужно прямо сейчас прислать нам кодовую фразу.
2: Я не знаю, что ответить. Нет чуда у бобра.
1: Нет чуда.
2: Я вот так вот переформулирую твою кодовую фразу. Нет чуда у бобра.
1: Почему нет? Мы же про бобра много чего знаем.
2: Так природа распорядилась. Нет чуда у бобра, ребят, автор 17-го сообщения.
1: Жалко бобра-то.
2: Будем вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И уже очень скоро решится сегодняшняя судьба титула «Умника дня». В первом раунде играл Владимир, сыграл с результатом 6 из 9. Во втором примет участие Семен. Семен, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Семен.
3: Здравствуйте.
2: Главный вопрос, почему у бобра нет чуда?
3: Потому что у него нет священного сана.
2: Как глубоко.
1: Так, давайте-ка попробуем одолеть Владимира.
2: Давайте, Семен, вы философ. Минута времени, давайте начнем первый раунд. Поехали.
1: Столицей какого государства является город Тегусигальпа?
3: Никарагуа.
1: Гондурас. Сколько суффиксов в слове «охотница»?
3: Два.
1: Один. На территории какого государства протекает река Рубикон?
3: Италия.
1: Правильно. Барабанщиком какой рок-группы является Джон Боном?
3: Пусть будет Металлика.
1: Лед Зеппелин. Используется ли для каких-либо отметок четвертая страница российского гражданского паспорта?
3: Да.
1: Нет. Является ли Ярославль городом-миллионником?
3: Нет.
1: Правильно. А как называется разменная монета Армении? Дума, Лума или Зума?
3: Вот это за Зума.
1: Лума. А кто из московских князей носил прозвище Темный? Василий Первый, Второй или Третий?
3: Третий.
1: Второй. Достопримечательностью какого города является рыбацкий бастион?
3: Простите, рыбак?
1: Рыбацкий бастион. Это вот в каком городе находится? Достопримечательность
3: это
1: такая.
3: Ленинград пускай будет.
1: Нет, это Будапешт.
2: Вообще. Будапешт. Два верных ответа.
1: Не расстраивайтесь, Семен. Я, честно говоря, мне кажется, тоже на большее бы не ответил.
2: А Семен у нас философ. Зачем? Философы не расстраиваются. Философы обращают все в свою пользу. Семен, я вас поздравляю с тем, что вы блестяще провели второй раунд. Вот скажем так. У нас сегодня победитель, обладатель титула «Умника дня» и Семен, который блестяще провел второй раунд. Так, ребята, напомню, что если вам хочется поиграть, в эфире у вас по какой-то причине не получается, то можно это сделать единолично, взяв в руки смартфон, открыв там либо мессенджер Макс, либо если у вас нет туда там доступа еще чего-то, либо социальную сеть ВКонтакте. Вбивайте в поиске «Умник дня», подписывайтесь и получайте по будням, по выходным там тоже иногда бывают. Вопросики, любопытные фактики, отвечаете, нажимаете кнопочки, смотрите, тестируете самого себя, проверяете, насколько крепки ваши знания. В мессенджере Макс еще можно и полезную информацию узнать относительно того, что за день мы сегодня проживаем. Например,
1: так,
2: в 1790 году, в этот самый 13 июля, за публикацию книги «Путешествие из Петербурга в Москву» был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев.
1: Ну, а что делать? Он так попутешествовал.
2: В 1930 году в Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу. Вот.
1: Так,
2: в 1949 году римский папа Пий XII объявил, что любой католик, сознательно или добровольно вступающий в ряды коммунистической партии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви. Вот такой
1: за
2: вот.
1: Что, что так?
2: Так решил папа. У папы было такое настроение. Встал.
1: А как папу звали Пий?
2: Пий XII.
1: Пий XII, нас запомнил.
2: Встал, что-то Пию XII не понравилось в этой жизни.
1: Он просто антикоммунистом был.
2: Еще каким? Это, собственно, 49-й год, там много таких было. В общем, ребят, относительно того, кто родился в сегодняшний день, вы можете узнать. Ребят, сегодня вот опять же нет повода не...
1: Да, давай.
2: За Цезаря. Ава Цезарь, ребят. По одним данным 12-го, по другим 13-го, там как бы все очень запутано, потому что он же календарь еще менял. Поэтому как бы вот 12-го или 13-го родился Гай Юлий Цезарь.
1: Книги писал, а даты мы точно не знаем.
2: Причем писал про себя исключительно в третьем лице.
1: Ну,
2: Цезарь пришел, Цезарь увидел, Цезарь победил. Скромный был. А еще он начал... Цезарь был первым, по-моему, если не ошибаюсь, кто начал носить триумфальный лавровый венок. Дело в том, что здесь есть некая ирония, имя Юлий. в переводе с латыни кудрявый или пушистый, курчавый. А Цезарь начал очень быстро лысеть. И для того, чтобы рано, точнее, лысеть, для того, чтобы как бы скрыть брешь в волосах, он скрывал это все за лавровым витком. В общем, вот такой вот был замечательный человек. И, кстати, Гай Юлий Цезарь никогда не был императором. Не носил он этот титул.
1: Ну, мы его знаем просто как великого человека.
2: В общем, ребят, кто еще родился в этот день, можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Спонсор программы ООО «Квазар».
9: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар, Казань. Чуйкова, 54-Б. Акция до 31 июля.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В подмосковном Солнечногорске при попадании беспилотника в жилой дом двое детей получили ранения. Об этом рассказал глава городского округа Константин Михальков. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. В жилом доме выбитые окна, в отдельных квартирах разрушенные стены. Специалисты расчищают фасад и оценивают нанесенный ущерб. Для жителей поврежденных квартир развернули пункт временного размещения в школе. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. За прошедшую ночь в Московской области средства ПВО уничтожили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли 3 человека. В 5 частных домах произошли пожары. Всего в Подмосковье пострадали 5 человек. Бывшему брянскому вице-губернатору Николаю Симоненко дали почти 10 лет колонии по делу о фортификациях. Приговор вынес суд в Москве. Экс-чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении в регионе оборонительных сооружений. Фигурантами в деле стали также предприниматели. Их обвинили в пособничестве этому преступлению. Ущерб оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. При строительстве фортификационных сооружений была нарушена технология. Объекты принимались несмотря на недостатки, а их сметная стоимость была завышена. Оплачивались также невыполненные работы. Международная федерация триатлона разрешила российским спортсменам участвовать в смешанных эстафетах в нейтральном статусе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Она поблагодарила Минспорта России за системную работу по возвращению российских атлетов на международную арену. Почти половина россиян поверила в вечную молодость. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. 46% граждан считают, что ученые смогут найти способ сохранить молодость уже в нынешнем столетии. По сравнению с 2023 годом число оптимистов выросло на 10%. Одновременно доля тех, кто сомневается в успехе ученых, снизилась с 52% до 42%. Исследование также показало, что россияне стали чаще предпринимать личные усилия для замедления старения. Теперь об этом говорят 56% опрошенных. Среди самых популярных способов продлить молодость респонденты назвали физическую активность, правильное питание и медицинскую профилактику. Очереди на автозаправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, сообщили Федерации независимых профсоюзов России. Однако эксперт по подбору персонала Гарри Мурадян объяснил НСН, что подобное опоздание допустимо лишь однажды.
2: Обычно они реагируют максимально адекватно, но это если первый раз, если это 2, 3, 4, и это превратилось в рутину, они просто говорят, бери такси, либо общественный транспорт, убирайся, выезжай заранее. Поэтому в целом там 1-2 раза простят. Но потом это уже желтая карточка.
1: Президент Владимир Путин заявил сегодня, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившиеся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, друзья, так и хочется сказать, добрый вечер и добро пожаловать в очередной час.
2: Кто ж тебе запретит, говори.
1: Во-первых, уже вечер, уже 6 часов стрелка миновала. А во-вторых, конечно, погода такая, что хочется под одеялко с хорошей книжечкой какой-нибудь. И
2: хорошая последняя прочитанная книга.
1: Но она не литература. Нет, хорошая последняя прочитанная книга моя. Которую мы до сих пор никак не можем
2: скромно
1: издать.
2: Скромно,
1: да.
2: Скромно.
1: А ты не читал, кстати.
2: Кроме... Да я, знаешь, как бы... Не вопи. Я дождусь как бы издания с дарственной надписью. Хочу,
1: да, я тоже
2: хочу, чтобы у меня
1: надеюсь,
2: было
1: что осенью
2: от автора.
1: Сложится, уже решили, что весной это летом не будем с этим сейчас заморачиваться. Ты знаешь, ну мне стыдно сказать, я там читал какую-то техническую литературу, но это, наверное, к литературе имеет мало отношения.
2: Так.
1: Я не помню. Не, ну какую-то я листал книжку. Грэй Брэдбери, я, по-моему, не так давно.
2: Листал.
1: Я его просто очень хорошо знаю, поэтому так, «Марсианские хроники» полистал, пытался вспомнить, в этом «Марсианских хрониках» или вообще отдельная вещь. А еще я, понимаешь, беру книжки, например, когда готовлю, например, вот «Серванца» я книжку доставал, предисловие к ней решил.
2: «Серванта».
1: Серванта.
2: Серванта.
1: Из шкафа. Кстати говоря, да, из шкафа. Что? У меня вообще много книг.
2: Я знаю, я поэтому спросил.
1: Нет, напарник, к стыду своему, ну, мне кажется, летом я вот именно читать ничего не читал.
2: Последняя действительно хорошая книга, которую я прочитал в поезде, буквально за часов, ну, ладно, давайте будем честны, начал я ее читать еще в прошлом году, добил где-то страниц 400, пока ехал, ну, не 400, вру, наверное, 200 так точно, Артура Переса Реверта «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье». Хороший детектив с историческими отсылками, с какими-то пересечениями, с Дюма, с мушкетерами, ну, в общем, такой, знаете, хороший детектив, там понамешано, конечно, и чертовщина, и бесовщина, но если кому интересно, Артура Перес Реверта прям вот.
1: «Оловянные солдатики» я перечитал в самолете, когда в Тамань летел. Просто, понимаешь, формат небольшой был у книжки. Я думал, чего мне
2: Колобка бы взял.
1: Он короткий, а теперь лететь-то 4,5 часа.
2: Ребят,
1: я Колобка быстро дочитываю.
2: Давайте посвятим этот час обзору последнюю хорошую книгу, которую вы прочитали. Ее не стыдно рекомендовать.
1: Вот именно, давайте.
2: Потому что солдатика уже как бы поздно рекомендовать нашим добрым преданным друзьям. Твою книгу как бы
1: рано
2: и нескромно. Вот, а?
1: Ну, почему? Мы можем скромно ее.
2: Скромно. Покупайте на такой-то платформе.
1: Это потом, ребята, подождите.
2: Это скромно. Вот, ребята, Артура Переса Реверту можно рекомендовать прям вот. А если хотите того же автора, я просто очень люблю Артура Переса Реверта. Почитайте у него цикл про приключения капитана Алатриста. Это прям вот, ну. Мне было, наверное, лет 15-16, когда я вот в это во все окунулся. Потрясающая историческая, как бы, ну, беллетристика, по сути дела. Ну, приключенческий роман.
1: Да.
2: Вот, ребят, последнюю книгу, которую прочитали и которую можете рекомендовать добрым, проверенным друзьям. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня про литературу.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Константином Кинчевым про наш ваш выбор и обсудим новый трек группы Nail Sherry. 17 и 18 июля в Москве пройдут два концерта группы «Алиса» с программой «Наш ваш выбор». Выступления в уже легендарном формате пройдут на площадке Red Summer у ЦСКА-арены. Константин Кинчев рассказал, как он оценивает результаты зрительского голосования за песни в этом году и есть ли среди лидеров редкие композиции, которые никогда не исполнялись на концертах.
2: Много работы. Мы занимаемся. Есть редкие песни, которые мы вообще никогда не играли. Ну, допустим, «Рождество» на концертах никогда не игралось. Ну, а так все как всегда. Удивительно то, что на уже почти восьмом десятке мне до сих пор выход на сцену и общение с уважаемой публикой посредством электромузыкальных инструментов доставит колоссальное удовольствие. Мне нравится играть концерты. Наш ваш выбор. Просто концерты. Да, без разницы, мне нравится играть концерты.

0: Не пропустите концерты Алисы с программой «Наш ваш выбор» 17 и 18 июля на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. А с результатами голосования за песни можно познакомиться в соцсетях коллектива. Группа Нейл Шерри выпустила новый трек «Вечно пьяный». По словам музыкантов, это летний гимн для всех, кто устал от новостей и хочет просто двигаться. Наиль Шериизданов рассказал несколько интересных фактов о создании новой песни.
1: Идея трека, как ни странно, пришла мне в голову в отпуске, когда рядом с нашим отелем была дискотека и звучала танцевальная музыка, которая была довольно популярна в 2008, 2010, 2012 годах. Я подумал, что было бы прикольно сэкспериментировать и сделать такую же танцевальную песню, но в жанре рок. И, естественно, это была следующая цель для написания трека «Nail Sherry». Что касается текста, посыл здесь такой, что нужно по жизни меньше напрягаться и время от времени давать себе отдыхать, расслаблять голову, ну а танцы, естественно, расслабляют и голову, и душу. Еще забавно то, что бридж, где я говорю фразу целого поколения «это энергичные танцы», мы записали уже после того, как утвердили нашу конечную демозапись. Прослушав эту демозапись, я понял, что чего-то не хватает, посоветовался с парнями, они тоже согласились, и вот мы родили вот такой классный бридж. Я думаю, что получилось довольно круто.

0: Послушать новый трек группы Nail Sherry уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И решили мы в этом часе поговорить про книги. Что посоветуете из прочитанного вами? Да и вообще обсудим. Почему про книжки-то не поговорить?
2: Да, что читали последнего, что рекомендуете прочитать? Гилеровского «Москва и москвичи».
1: Прекрасная книга.
2: Да.
1: Прямо, я вообще считаю, что Гилеровский — это настольная книжка. Ее можно перечитывать. Она хорошо заходит.
2: Ну, мне кажется, брат, это лет в 14 ты ее читаешь. И, в принципе, идешь дальше.
1: Ну, не знаю. Ну, тут как же свой подход. Да. «В поезде прочитал «Незнайку на Луне». Интересно читать книгу о нашем времени, написанную давно. А вы знаете, на самом деле Носов-то показал там...
2: Футурист.
1: Не то, что футурист. Он тогда уже показал вот этот звериный оскал капитализма.
2: Да, в котором мы сейчас живем.
1: В котором мы сейчас и живем, да.
2: «Приваловские миллионы». У меня депрессия была после этой книги. Обожаю, когда так пишется о Соломее.
1: Здравствуйте, хорошая книга «Манускрипта Войнича». Перевод Павла Кононова. Это хорошая книга, сборник «Тайн альтернативной истории». Ох. Замечательная книга «Семь дней до Мегида» Сергея Лукьяненко. Все остальные книги изменят. Слушай, «Манускрипт Войнича» — это, конечно, прекрасная штука.
2: Ну, это же мистификация чистой воды.
1: Ну, как это? Не совсем мистификация. Это игра.
2: Это великая мистификация.
1: Игра.
2: До сих пор никто не может ее расшифровать.
1: Нечего расшифровывать.
2: Я думаю, что... Ох, вот про «Манускрипт Войнича» мы как-нибудь поговорим.
1: Давай, тема прекрасная на самом деле.
2: Потому что сколько людей, столько мнений. Во-первых, сам, как она была, как был манускрипт обнаружен.
1: Конечно.
2: Что из себя представляет вот эти вот рисунки, текст, шрифт, который до сих пор не поддается никакому
1: расшифровке. России, которых не существует.
2: Да, то есть что это такое? Мистификация, реально, что-то реальное или может быть...
1: А может, он просто сны зарисовывал.
2: Да, да. «Вечный зов» обязательно к прочтению.
1: «Вечный зов» хороший.
2: Ух, тяжелая. Тяжелая прям вот... про жизнь, про жизнь.
1: Так, что еще интересного вы рекомендуете, уважаемый ведущий? Бернейс Эдвард. «Пропаганда», книга 28-го... 1928-го.
2: Так.
1: Вот. Я ее, к сожалению, сообщение случайно открепил.
2: Ну, ладно.
1: Ну, уже...
2: Филипп Норман. «Биография Пола Маккартни» и «Биография Джорджа Харрисона» для битломанов. Прямо очень рекомендую.
1: Да.
2: А мне биографии не нравится читать. Вот я как-то пробовал читать, ну вот...
1: Я и фильмы, честно говоря, не очень люблю.
2: Байопики вот эти вот. Ну, как-то да.
1: Я помню, вот, собственно, про Фредди Меркьюри я смотрел этот фильм, и я понимаю, что мне в какой-то момент просто становится скучно.
2: Это правда.
1: А там, ну, просто это история прекрасного человека, но...
2: Ну, человек же не может быть прекрасен, как апельсин. Он разносторонен, как арбуз.
1: Ребят, какие книги порекомендуете, читали недавно, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И литературу сегодня решили пообсуждать немножко, что читали, что посоветуете.
2: Да, здравствуйте, Артур Хейли, «Отель».
1: Хейли, я обожаю. Да. Аэропорт люблю и отель люблю. Да, все,
2: хороший писатель.
1: Все очень хорошо написано. Добрый вечер, друзья. Случайно наткнулся и прочитал за поем Антон Карелин на DC Fox. Детективная история плюс научная фантастика. Все, что любят мальчишки, пишет нам Саша.
2: Представляю. Хорошая, наверное, книга. Не книга, а серия книг. Первая – это Андрей Белянин, милиционер из Лукошкина. Интересный, с юмором, с сюжетом. Вторая – это серия книг «Играть, чтобы жить». Но это на любителя, связано с онлайн, с игрушкой. Угу. Серия из 8 книг вроде. Прочитал их быстрее, чем за неделю на работе. Сергей из Москвы.
1: Она нам советует почитать роман «На крыше» Вудхауза. Тот, который...
2: Ты у нас специалист по Вудхаузу.
1: Да, я очень люблю Вудхауза. Но мне единственное, знаешь, вот чего ему не хватает, на мой взгляд, как автору, это удерживать ритм в своих произведениях. Потому что первую часть «Дживс и Вустера» ты просто, простите, писаешься от смеха, а к середине он начинает сдуваться, а концом просто становится скучным.
2: Он не сдувается. Это такая задача — тебя завлечь как читателя, а потом показать тебе чуть-чуть другое, чуть-чуть тебя заставить подумать,
1: поразмышлять. Чуть-чуть другое не получилось. Ну, по крайней мере, для меня, хотя экранизация, я считаю, что вообще просто блистательная.
2: Рекомендую. Анатолий Рыбаков, «Дети Арбата», Николай из Могилева. Прочитано в классе в 11-м.
1: Да.
2: По-моему, даже в школьной программе было.
1: «Капитан Сорвиголова», Луи Бессинар. Приключения отлично затягивают. Не знаю, почему фильм еще до сих пор не сняли по этой книжке.
2: Анна и Татьяна Аксинины. Серия детективов про журналистские расследования очень понравилась. Подойдет, конечно, больше для женщин. Вот женские детективы вообще.
1: Вот еще Перен. «Поменяй воду цветам» называется произведение. Оставалось под впечатлением очень долгое время. Чисто женская история, и очень рекомендую. Называется «Поменяй воду цветам».
2: Для тех, кто в юношестве увлекался «Королевой Марго», «Графиней де Монсоро», есть две более серьезные книги Генриха Манна. «Молодые годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV». Я вот и то читал. Это вообще прям, примерно одна историческая эпоха, но я бы, наверное, все-таки за Дюма. Мне больше, больше зашло.
1: Давай еще одно сообщение зачитаю, и ненадолго прервемся. Привет вашим королевским величествам, спасибо вам большое. Из последнего попробовал прочитать «Молот ведьм», ту самую инструкцию по поимке и разоблачению ведьм. Стало вдруг интересно. Не советую, скука смертельная.
2: Если на практике не применять, то, конечно.
1: Ребят, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.
3: Так устать может только бездельник.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И все-таки очень приятно осознавать, что по ту сторону микрофона нас окружает очень читающая аудитория.
2: Да. Добрый вечер, Андрей, Игорь. Последняя мною прочитанная книга, которая мне очень понравилась, «Мирный воин» Дэна Милмана. О многом заставляет задуматься. Есть такой фильм, но я его пока не смотрел.
1: Вера из Пензы. Вадим Панов, серия «Тайный город», после того, как прочитал даже «Домашних животных», называемый нами персонажей. Ну, Вадим хорошо пишет, да.
2: Недавно закончил «Задачу трех тел» китайского автора Лю Сицини. Правда, это трилогия, но, думаю, это тоже считается. Шикарная фантастика, заставляет о многом задуматься. Единственный минус, что первые 200 страниц привыкать к китайским... Да, совершенно с вами согласен. Очень сложно привыкать к китайским именам. И когда вы дойдете уже до «Темного леса», это, по-моему, вторая или третья книга трилогии, вы к этому привыкнете, и вам будет
1: легче. Но нужно понимать, что китайцам настолько же сложно привыкать к нашим именам.
2: Потому что фонетические. Вань, Мань, они нормально.
1: Человек по имени Джонатан Ливингстон, да, прекрасное произведение. Потом сходил в театр в Москве, классика «Подарь», изменил прям мою жизнь.
2: Ну, мне кажется, «Человек по имени Джонатан Ливингстон» это такое вот для...
1: Это очень глубоко философское.
2: Ну, это для тех, кто как бы... Ну,
1: это
2: вот...
1: же даже не совсем, ну, как ее правильно...
2: Притча?
1: Да,
2: притча.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Ленинградской области после непогоды. Об этом сообщила компания «Россети Ленэнерго». В работах было задействовано 120 бригад. После штормового ветра, ливней и гроз в субботу энергетики в круглосуточном режиме устраняли последствия циклона. Они убирали упавшие на провода линии электропередачи ветки и деревья, восстанавливая поврежденные участки ЛЭП и ремонтируя оборудование. Огромный провал образовался во дворе многоэтажки в Новосибирске. Без воды остались жители домов на нескольких улицах. В комментариях они отмечают, что грунт обваливается до сих пор и яма становится глубже. Причина образования провала не уточняется. Информация о сроках устранения аварии и возобновления подачи воды не приводится. Инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Это показали данные вузов и профориентационных исследований. В лидеры в этом году выходят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины. Последние 10 лет IT-специальности традиционно ассоциировались с высокими зарплатами, привилегиями, удаленной работой и прочими бонусами, рассказали в МГТУ имени Баумана. Однако сейчас, по словам специалистов, рынок труда в этой сфере претерпевает радикальную трансформацию. Московские врачи установили кардиостимулятор 103-летнему пациенту. Он поступил в больницу имени Вересаева с тяжелым нарушением работы сердца, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У него были жалобы на ухудшение самочувствия и частые обмороки. Возраст и состояние организма пациента требовали от хирургов ювелирной точности. Благодаря большому опыту выполнения высокотехнологичных операций, врачи всего за 40 минут успешно установили современный двухкамерный стимулятор. Уже на второй день после вмешательства мужчину выписали домой. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил повысить возраст молодежи до 40 лет. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что подобные предложения, как правило, делаются для того, чтобы повысить пенсионный возраст. Кроме того, они вредны для демографии.
2: Это аккуратное, так сказать, поддавливание старости снизу очень нелогично дальше ведет к увеличению пенсионного возраста. Физиология не обманешь, а физиология ставит 30-летний рубеж как очень серьезный возраст, и в том числе для рождения и просто воспитания детей. Когда мы начинаем сдвигать возраст молодости вправо, мы тем самым дезориентируем молодежь.
1: Недавно Онищенко объяснял, что топливные проблемы пойдут россиянам на пользу. Машин станет меньше, воздух чище, а жители начнут больше ходить пешком. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Мы с напарником уверены, что рабочий день у вас закончен. Вы едете домой либо по пустым
2: счастливы едете домой.
1: На своем автомобиле, особенно счастливые, те, кто чуть менее счастливы, а может, кстати, и более счастливые, едут общественным транспортом, но сейчас пробок на дорогах особо нету, лето, вот, да и можно, честно сказать, так здорово, можно сейчас прогуляться.
2: В общем, ребят, чем бы вы ни занимались, мы составим вам компанию, еще что-то пообсуждаем, какие-то новости.
1: Да есть, конечно, сейчас такие темы прямо есть яркие для обсуждения, даже поспорить не
2: можем. Поддержим вас в вашей дороге домой.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой

0: на нашем радио.
1: А видел ли ты, напарник, что вообще весь мир облетели фотографии и видео, которые предоставила НАСА по поводу неопознанных летающих объектов? Причем НАСА впервые заявила о том, что они реально существуют. Как будто до этого они не существовали. Они, значит, это...
2: Там даже расширена формулировка. Раньше это называлось UFO, неопознанный летающий объект. Сейчас туда добавились неопознанные плавающие, неопознанные бегающие.
1: Они называются типа таинственные объекты.
2: Совершенно верно. Вот. И знаешь, там вот, если ты обратил внимание, там есть видео, где такое летит. Звезда с 8 лучами.
1: Да, такой мимикрирующий объект какой-то немножко.
2: Вот если присмотришься повнимательнее, это четко хвост ракеты с 4 стабилизаторами.
1: Мы прекрасно понимаем, что... Да и вообще даже те, кто изучает это явление, ну, более или менее научно, а не фанатично просто, они все говорят, что примерно там 95% вот то, что мы снимали, вот это...
2: Военный объект.
1: Пятно. Да нет, это объяснимые явления. Они могут быть военными, природными. То есть там очень много объяснений. Mm-hmm. И они считают, что около всего 5% случаев, которые они не могут объяснить. Это не значит, что это что-то. Но они не поддаются объяснению. Ну, вот как, например, Лохнесское чудовище, да, всем известно, что это крыло чайки. Что ничего там на этой фотографии нет.
2: Мистификация.
1: Вот. Так и эти очень... И понимаешь, что мне всегда нравится? Что как только из летающей тарелки выходят серые, почему-то современный супертелефон начинает снимать, как Nokia 3310. Я даже не уверен, что у нее была...
2: У нее не было
1: камеры. У нее не было камеры. Ну, в общем, как телефоны с первыми камерами, где 2 пикселя на весь экран. Вот почему все встречи с братьями нашими по разуму, они так плохо сняты, плохо срежиссированы.
2: Но давно ли, вспомнишь, когда последний раз вот эту планету облетела любительская кинопленка с записью «Йети»? Где-то в горах Калифорнии. Куда делся Йети?
1: Давайте, ребята, пользуясь случаем, я вам расскажу про Йети.
2: Йети надо мыть.
1: Ну, это все знают, что Йети надо мыть, но про Йети все же прекрасно понимают, что все считают, что след Йети это такой, ну, чуть ли не метровый отпечаток ноги.
2: Да.
1: А мы в свое время как раз еще Шкода была, мы ездили снимать про Йети в Сочи сюжет.
2: Что, у нас... там тоже?
1: Нет. И у нас продюсер говорит, мы сделаем следы, типа Йети шел. Все-таки, ну это же огромный, он говорит, и привозит. Он привез из антропологического музея, или, ну, из какого-то вот, собственно, связанного с изучением этих всех явлений, он привез следы, как они считают, потенциально возможного Йети. Да, я могу сказать, что они чуть больше ладошки взрослого человека. Вот, у них чуть-чуть по-другому пальцы стоят на этих следах. Это глиняный слепок, ну не глиняный, гипсовый. Вот, и сказали, только верните. Вот, так что все, мне кажется, эта история немножко сильно преувеличена, но тем интереснее их слушать, ведь мы любим все необычное.
2: Это правда, но пока наука не подтвердила ни наличие НЛО, ни наличие Йети, ни тем более наличие Лохнесского чудовища.
1: Да, но зато Йети надо мыть. Это мы знаем. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, напарень, что интересного в интернет?
2: Пропустили мы с тобой, Андрей Герович, два праздника, не приняли в них участие.
1: А зря.
2: По объективным причинам. Первый, ребят, во вторую субботу, и причем оба праздника проходят в один и тот же день, но по другую сторону земного шарика. Дело в том, что во вторую субботу июля mm-hmm. ежегодно отмечается Международный день купания нагишом.
1: Ох, какой хороший праздник.
2: Да, в Америке зародилась традиция в 18 году.
1: Да купаются... ладно, у нас купались гораздо раньше, чем раньше, Америки еще не было.
2: Подожди, у нас целиком, а там все в красных шапочках купальных. То есть, понимаешь, что...
1: А куда они надевают?
2: На голову. И есть еще любопытный праздник, все оттуда же, в солнечной Калифорнии, проводится он... Сейчас скажу, когда. Во вторую субботу июля, тоже mm-hmm. когда купаются, то есть, когда одни лезут голыми в воду, в Калифорнии есть не менее замечательное событие, праздник. Я не очень, как бы, не могу перевести его название на русский язык, но он такое, как бы, идиоматическое выражение, как бы так...
1: Аналогию хочешь попытаться подобрать?
2: Да,
1: какую-то.
2: Да.
1: А что, неприличный?
2: Покажи булки поезду. Назовем его так.
1: Покажи в общем, булки поезду.
2: Совершенно верно.
1: Нормально.
2: Суть следующая. Значит, железнодорожное полотно, по которому проходит каждый, расписание. Есть железнодорожный состав. Угу. Каждый год во вторую субботу группа энтузиастов, а их немало, приходит туда, снимает партки и прислоняется пятой точкой к забору и показывает приезжающим в поезде...
1: Подожди, а шапочки они надевают?
2: А вот шапочки, а их же не видно, они же только... Попробуй идентифицируй по булкам.
1: Мне кажется, надо объединить усилия.
2: Шапочкам показывать задницу приезжающим поездам.
1: Простите, ребят.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточного.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И хочу тоже поделиться с тобой одной забавной информацией. Я считаю, что это вообще преступление века, причем еще можно сказать и прошлого века. И такое преступление, ну, больше все-таки оно, конечно, тянет на жульничество, но глобальное. В общем, дело все в том, что уроженец штата Тамилнад, это человек из Индии, звали его, ну, условно, давайте будем его называть Принсон Джон. Он в 1990 году вдруг понял, что ему совершенно неохота жить дома. Вот сходить все это, значит, там, оплачивать счета, работать. И он решил, что он будет жить в отеле. Причем он заселился, у него хорошая одежда была, все, он заселился в первой пятизвездочной гостинице. И причем, в первом он заселился под видом какого-то известного гида, чуть не всемирно известного гида. А поскольку у него он очень обаятельный, такой вот притягивающий к себе человек, он понял, опаньки, я же могу, собственно, уезжать, не платя. И так он начал жить в отелях. Вот, под совершенно разными
2: именами, личинами,
1: в основном личинами, потому что он то преподаватель английского языка, то инструктор по йоге, кем он там только не был. И вот мошенник просто с большой буквы, потому что поймали его совсем недавно. То есть ты представь себе, если он с 90-го года не ночевал, так сказать, дома.
2: Поймали его после просмотра фильма «Поймай меня, если сможешь», потому поймали... что там примерно точно так же герой Леонардо Ди Каприо.
1: Но поймали его не только на том, что смотрел по ИТВ. Вот он еще и воровал.
2: Мини-бар.
1: Он стал грабить, да, потихонечку мини-бары, выносить что-то ценное, телевизоры из отелей. И в итоге попался, но теперь ему не понимают, собственно, ну, мошенничество ему, конечно, светит, да. Вот. Но никто не знает, что с ним делать уже.
2: Так что, понять и простить.
1: Ну, скорее всего, так и будет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И перед тем, как мы будем уже прощаться с нашими слушателями и желать им прекрасного вечера, я хочу рассказать еще одну историю. Так. Очередная кулинарная революция намечается. Ну, все помнят, что вот эта вот заварная лапша, которую...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти России работают над созданием системы снабжения Крыма нефтепродуктами, которая станет недосягаемой для ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин на мероприятии Общероссийского народного фронта. По его словам, начинается работа по созданию такой системы, однако подробности не привел. Путин выразил уверенность в том, что ситуация с поставками топлива в регионы постепенно будет выправляться. Электромобиль «Атом» автопроизводителя «Кама» включили в список автомобилей, допущенных для работы в такси. Это следует из документа на сайте Минпромторга. Теперь в список входит 30 моделей. Добавлю, закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу с 1 марта. Для включения машины в реестр необходимо соблюсти одно из требований. Первая машина должна быть произведена в рамках инвест-контракта. Второе – общее количество баллов локализации должно соответствовать установленному правительством для госзакупок. Вероятность встречи с инопланетянами настолько низкая, что космонавты не готовятся к такому событию и не имеют специальных инструкций на этот случай. Об этом рассказал российский космонавт Петр Дубров. По его словам, на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен был взаимодействие со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия. Сегодня на Байконуре прошла предполетная пресс-конференция. Старт корабля «Союз» намечен на 14 июля. В основной экипаж входит космонавты Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Аня. Нил Меннон. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе представителя столицы на престижной международной физической олимпиаде в Колумбии. Это выпускник 11 класса школы номер 179 Иван Пруглу. Он входил в сборную России, пятеро участников которой соревновались со школьниками из 90 с лишним стран. Наша команда завоевала 5 золотых медалей. Ранее Иван уже выигрывал азиатскую физическую олимпиаду, открытую международную олимпиаду по астрономии, а также всероссийскую олимпиаду по физике и астрономии. Минпросвещение опровергло претензии к мармеладным червячкам. В ведомстве заявили, что приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией. Ранее РИА Новости публиковала сообщение со ссылкой на письма Министерства регионам, где утверждалось, что чиновники считают опасным желание детей попробовать мармелад в виде червей. Детский врач-психотерапевт Лев Пережогин рассказал НСН, что это нельзя считать признаком агрессии или жестокости у детей.
2: Это традиционный вид сладости, который существует как минимум 200 лет. И как-то никому в голову не приходило говорить, что это зло. По весне русские жаворонки, которые пекутся из теста, шоколадные зайцы под елочкой лежат на каждое Рождество. Это традиция, и как-то никто из детей не плачет от того, что зайчику откушал ушко.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Электричество в течение более чем 12 дней отсутствовало в некоторых населенных пунктах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что для решения проблемы власти закупят автономные генераторы. По его словам, их поставки начнутся с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряженной. Власти Севастополя, в свою очередь, отменили третью смену в детских лагерях. Вместо этого для школьников организуют трехдневную культурную программу в Новом Херсонесе, сообщается в публикации губернатора Михаила Развожаева в телеграм-канале. На парадном совещании правительства города он рассказал, что вторая смена в лагерях завершится в ближайшие дни. По словам чиновника, из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток, и детей решили на третью смену в лагеря не завозить. При этом губернатор подчеркнул, что если ситуацию улучшится, набор детей будет проведен оперативно. Цена на нефть Brent превысила $80 за баррель после заявления Дональда Трампа о блокаде иранских портов. Сегодня президент США в соцсети Truth Social написал, что возобновляет блокаду. Армузский пролив, по его словам, останется открытым для всех стран, кроме Ирана. США намерены выступать гарантом судоходства в проливе за плату 20% от стоимости перевозимых грузов. Накануне США нанесли удары по Ирану. В ответ корпус стражи исламской революции сегодня атаковал объекты США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иран объявил армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и пообещал продолжить ответные операции. Черногория этим летом бьет рекорды как направление для отпуска среди россиян. В ассоциации туроператоров сообщили о росте продаж на 40% год-года. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мгатчан заявил на СЛ, что не видит такого роста.
2: Средний рост на Черногорию мы констатируем не больше 16%. Цена начинается от 200 тысяч рублей на двоих на неделю. Это отель 3 звезды с трансфером, с перелетом, завтраками и, естественно, со страховкой. Прямых перелетов у нас в Черногории нет, мы повезем через третьи страны туда людей, так что получается как минимум одна пересадка.
1: По словам президента Альянса, бюджетно отдохнуть сейчас можно в Египте, неделю за 80 тысяч вдвоем в четырехзвездочном отеле с системой «Все включено». Российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат фильма «Человек-паук. Новый день» для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». Прошлые части франшизы «Последний богатырь» выходили на большом экране в новогодние праздники, а новый фильм представят 6 августа. Главред издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев рассказал НСН, что отсутствие конкуренции поможет прокату российского релиза. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Выбирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

круглосуточно. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россиян предостерегли от использования бензина Евро-3. Заправлять автомобиль топливом неподходящего экологического стандарта можно лишь ограниченное время. А в долгосрочной перспективе такая практика навредит авто, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер.
2: Требования у нас на импорт автомобиля частными лицами не ниже Евро-4. Юрлица должны производить или ввозить автомобили не ниже, чем Евро-5. Вопрос это, в первую очередь, не только экологический. Но вчера был экологический, а сегодня это вопрос выживаемости машин. Сейчас таким образом мы обеспечили доступность топлива. Некоторое время ничего страшного, можно поездить, но долго ездить на этом виде топлива машин, который не предназначен, нельзя. Сейчас получается, что фаворитом являются автомобили, назовем так их, ретро. От старых европейских, японских автомобилей до советских «Жигулей».
1: Депутаты Госдумы ранее попросили главу Минэнерго информировать водителей о том, что они покупают более вредное топливо Евро-3, а не Евро-5, и предупреждать о рисках для автомобилей. В Курской области вводят продажу топлива по номерам после усиления атак на АЗС. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По нечетным дням месяца будут заправляться машины, у которых номер начинается с нечетной цифры, а по четным дням с четных цифр. Правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля. Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи. При этом она отметила, что страны близки к соглашению. Также Каллас признала, что в рамках нового пакета санкций не удалось согласовать запрет на въезд в Евросоюз российских военных, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, однако пообещала продолжать над этим работать. Разрушительный тайфун Бави через несколько дней дойдет до России. По данным синоптиков, в Приморском и Хабаровском краях ожидается до 120 мм осадков за сутки и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Наиболее сложная ситуация прогнозируется с вечера вторника. В Китае тайфун уже оставил масштабный след. Повреждены здания, повалены деревья, произошли наводнения и оползни. В одной из провинций эвакуировали почти 3 миллиона человек, а в Шанхае отменили более 1000 авиарейсов. Болельщики разместили петицию с требованием отстранить сборную Аргентины по футболу от участия в чемпионате мира. Ее подписали свыше 2,5 миллиона человек. Среди причин исключения сборной авторы петиции называют необъективные судейства, отсутствие сильных соперников, а также расистское поведение некоторых болельщиков команды. Аргентинцы – действующие чемпионы мира. На текущем турнире они дошли до полуфинала, в котором 15 июля сыграют против команды Англии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Электричество в течение более чем 12 дней отсутствовало в некоторых населенных пунктах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что для решения проблемы власти закупят автономные генераторы. По его словам, их поставят.

0: пробки начнутся с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряженной. Власти Севастополя, в свою очередь, отменили третью смену в детских лагерях. Вместо этого для школьников организуют трехдневную культурную программу в Новом Херсонесе, сообщается в публикации губернатора Михаила Развожаева в телеграм-канале. На парадном совещании правительства города он рассказал, что вторая смена в лагерях завершится в ближайшие дни. По словам чиновника, из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток, и детей решили на третью смену в лагеря не завозить. При этом губернатор подчеркнул, что если ситуация улучшится, набор детей будет проведен оперативно. Цена на нефть Brent превысила $80 за баррель после заявления Дональда Трампа о блокаде иранских портов. Сегодня президент США в соцсети Truth Social написал, что возобновляет блокаду. Армузский пролив, по его словам, останется открытым для всех стран, кроме Ирана. США намерены выступать гарантом судоходства в проливе за плату 20% от стоимости перевозимых грузов. Накануне США нанесли удары по Ирану. В ответ корпус стражи исламской революции сегодня атаковал объекты США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иран объявил Армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и пообещал продолжить ответные операции. Черногория этим летом бьет рекорды как направление для отпуска среди россиян. В ассоциации туроператоров сообщили о росте продаж на 40% год к году. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мгатчан заявил на СН, что не видит такого роста.
1: В среднем рост на Черногорию мы констатируем не больше 16%. Цена начинается от 200 тысяч рублей на двоих на неделю. Это отель 3 звезды с трансфером, с перелетом, завтраками и, естественно, со страховкой. Прямых перелетов у нас в Черногории нет, мы везем через третьи страны туда людей, так что получается как минимум одна пересадка.
0: По словам президента Альянса, бюджетно отдохнуть сейчас можно в Египте. Неделю за 80 тысяч вдвоем в четырехзвездочном отеле с системой «Все включено». Российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат фильма «Человек-паук. Новый день» для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». В прошлой части франшизы «Последний богатырь» выходили на большом экране в новогодние праздники, а новый фильм представят 6 августа. Главред издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев рассказал на СН, что отсутствие конкуренции поможет прокату российского релиза. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Выбирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

За уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Константином Кинчевым про наш-ваш выбор и обсудим новый трек группы Nail Sherry. 17 и 18 июля в Москве пройдут два концерта группы «Алиса» с программой «Наш ваш выбор». Выступления в уже легендарном формате пройдут на площадке Red Summer у ЦСКА-арены. Константин Кинчев рассказал, как он оценивает результаты зрительского голосования за песни в этом году и есть ли среди лидеров редкие композиции, которые никогда не исполнялись на концертах.
2: Много работы. Мы занимаемся. Есть редкие песни, которые мы вообще никогда не играли. Ну, допустим, «Рождество» на концертах никогда не игралось. Ну, а так все как всегда. Удивительно то, что на уже почти восьмом десятке мне до сих пор выход на сцену и общение с уважаемой публикой посредством электромузыкальных инструментов доставит колоссальное удовольствие. Мне нравится играть концерты. Наш ваш выбор. Просто концерты. Да, без разницы, мне нравится играть концерты.

0: Не пропустите концерты Алисы с программой «Наш ваш выбор» 17 и 18 июля на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. А с результатами голосования за песни можно познакомиться в соцсетях коллектива. Группа Нейл Шерри выпустила новый трек «Вечно пьяный». По словам музыкантов, это летний гимн для всех, кто устал от новостей и хочет просто двигаться. Наиль Шериизданов рассказал несколько интересных фактов о создании новой песни.
1: Идея трека, как ни странно, пришла мне в голову в отпуске, когда рядом с нашим отелем была дискотека и звучала танцевальная музыка, которая была довольно популярна в 2008, 2010, 2012 годах. Я подумал, что было бы прикольно сэкспериментировать и сделать такую же танцевальную песню, но в жанре рок. И, естественно, это была следующая цель для написания трека «Nail Sherry». Что касается текста, посыл здесь такой, что нужно по жизни меньше напрягаться и время от времени давать себе отдыхать, расслаблять голову, ну а танцы, естественно, расслабляют и голову, и душу. Еще забавно то, что бридж, где я говорю фразу целого поколения «это энергичные танцы», мы записали уже после того, как утвердили нашу конечную демозапись. Прослушав эту демозапись, я понял, что чего-то не хватает, посоветовался с парнями, они тоже согласились, и вот мы родили вот такой классный бридж. Я думаю, что получилось довольно круто.

0: Послушать новый трек группы Nail Sherry уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.